0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Вот из жизни закат, мне тревожит душу, вот и птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутулит спину, и богатый прикид. Ни к чему отныне не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

0: только любовь.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
6: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
5: Из-за чего это происходит?
6: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
5: А чем это грозит?
6: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
5: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
6: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
5: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
6: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
5: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Без перспективы, без добра, я в дверь въезжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока слетал шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноват.

концы с концами не свезет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витюхой, его был кореш. С бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил. Но если скажет поперек, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпух, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил, все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал.

0: камеру зашли. Я понял, что сейчас попались. Очень крепко.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Паузербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в 3 направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все 3 формулы в составе «Командера», как 3 высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: любить обещал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Сегодня у нас отличный новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора» «Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу «Секрета» на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрет императора» «Актив Плюс» 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора» «Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125, звездочка 125, и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора» «Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора» «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125, звездочка 125, и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. *125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности *125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. *125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

что негде жить в домишках лилипутских. Плевать на то, что негде жить в домишках лилипутских. С рождения миссионер, постель, камин, обувь.

0: На ренегате ренегат, надули Гулливера, и простачок большой фрегат похитил у неверных. Король от радости расцвел, но тут мешался канцлер.
1: Неплохо, если б он привел весь флот блефускиан.

злее. И вот подумал наш матрос, за что ж я здесь страдаю? Быть надо с теми, кто мой рост нормально понимает. Им буду петь, о чем хочу, и пить коньяк, и вермут.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Строит районы смело. Уагусова строит. Строит для всех поколений. Уагусова строит. Строит для чемпионов. Уагусова строит. Строит в моем регионе.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию с длительными задержками авиарейсов в московских аэропортах, которые произошли на фоне грозового фронта. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Инспекторы ведомства направили в авиагавани для мониторинга обстановки и взаимодействия с пассажирами. Специалисты находятся на связи с администрациями аэропортов и авиакомпаниями. В Ространснадзоре сообщили, что проверяют, получают ли пассажиры все предусмотренные при задержках рейсов услуги, в том числе воду, питание и размещение при длительном ожидании. Ранее в столичном регионе из-за сильных дождей с грозами и порывистого ветра объявили желтый уровень погодной опасности. Допуск сдачи ГТО будет упрощен в России с 1 сентября. Гражданам с первой и второй группами здоровья больше не потребуется получать отдельное медицинское заключение для участия в массовых спортивных мероприятиях, студенческих соревнованиях и сдачи нормативов ГТО. Достаточно результатов диспансеризации или профосмотра. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый зампред Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. По словам депутата, новые правила меняют роль спортивного врача. Теперь он работает вместе с тренером, наблюдает, как организм ребенка реагирует на нагрузку и при необходимости корректирует режим тренировок. Прием заявлений в первый класс завершится в России 5 сентября. Второй этап приемной кампании начался неделю назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка. Приказ о зачислении издается в течение 5 рабочих дней. Бумаги можно подать лично в учебное заведение или направить почтой с уведомлением о вручении. Также родители могут записать ребенка в школу на едином портале госуслуг или на соответствующем региональном портале. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест. Курс доллара на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань стоит 11 рублей 30 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Каждый из нас кузнец своего счастья и наоборот. Поэтому, господа хорошие, выбираем и металл, и делаем должное наилучшим образом в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Наступил новый день, понедельник, новые свершения. И все это под аккомпанемент любимых песен. Я в этом уверен.

0: отвали.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Лирично, трогательно, жизненно. Сергей Любавин только что на волнах душевного. И, между прочим, будем рады видеть и вас, и Сергея, и группу Лесоповал, и Евгения Григорьева, и Михаила Шафутинского на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». 14 ноября. Столичная лайф-арена. Возрастное ограничение 12+. Вы же будете там? Тогда зажжем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река без брода, на которой нет.

Каждый, без исключения, в детстве, а может быть и в юности, или даже во взрослом возрасте, мечтал летать. Иногда во сне нам удавалось это делать, но обычно, у меня, во всяком случае, заканчивалось это каким-то падением. И так страшно было, так страшно. И вот он, парадокс. Летать хотим, но падать боимся. А как? Как может быть иначе? Одно без другого в балансе не может существовать. Поэтому мы летим, парим, а падать не боимся. Соломки подстелим.

0: Реклама. Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Алмаг Плюс – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Алмаг Плюс – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с артистами.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Ну вот представьте себе, поймали вы ту самую золотую рыбку, ну или же оказался у вас в руках цветик-семицветик, щука, исполняющая желание. Что? Первые быстренько три назовите сейчас, и все, ступор начинается. Но одно произнесете вслух, а еще, ну почему? Почему мы не готовы и не умеем вот так желать чего-то хорошего? Может быть, потому что не позволяем себе быть счастливыми? Или летать не позволяем? Или шансон мало слушаем?

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: Радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России увеличилось количество подростковых преступлений. Правоохранители выявили за первую половину года более 11 400 несовершеннолетних преступников. Это на 10% больше, чем годом ранее. При этом общий уровень преступности снизился на 4%, следует из статистики МВД. Ранее в Московской академии Следственного комитета рассказали, что злоумышленники активно применяют искусственный интеллект для вовлечения несовершеннолетних к общественно опасным деяниям. В России запустят маркировку частных клиник и магазинов. Это поможет клиенту избежать похода в серую медорганизацию или торговую точку, заявил представитель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Пациенты смогут сканировать QR-код на входе в здание и проверять лицензию в системе маркировки. Речь о публичном цифровом профиле, который позволяет проверить добросовестность учреждения. В Москве идет пилот проекта примерно на 40 точках. Вклады на год оказались в России самыми выгодными. Крупнейшие банки предлагают по таким депозитам 12-13%, заявил эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Доходность вкладов на 3-6 месяцев составляет 11-12%. На более длительных депозитах проценты меньше. Это связано с тем, что кредитные организации заранее закладывают снижение ставок в ближайшие 2 года. По словам эксперта, короткие вклады подходят тем, кто готовится к большим тратам в ближайшие месяцы, например, поездкам в отпуск или налоговым платежам. Минпросвещение установило возрастные нормы по использованию гаджетов детьми. Малышам до 2-3 лет их лучше не давать, дошкольникам не более часа в день, подросткам до 2 часов с перерывами. Отдельно прописаны лимиты на просмотр телевизора и продолжительность непрерывной работы за компьютером, сообщает Интерфакс. Методические рекомендации направлены в регионы. При допуске к мобильным и компьютерным играм рекомендуется отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18, днем пасмурно, до плюс 24. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Чтобы бацать чечеточку, нужно чувствовать себя бодро. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента – превыше всего. Имеются противопоказания, просьба проконсультироваться с врачом. Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Утро 13 июля, как называют этот день, шапка лета. И у меня для вас очень хорошая новость. Сегодня лето, завтра лето, послезавтра и в следующем месяце тоже лето. И проводим мы это в компании «Радио Шансон».

Ну да, можно. Можно сослаться на незнание того или иного. Но как это сделать, если мы довольно долго и прям подробно рассказываем, что с 24 по 30 октября мы вместе с Сергеем Куренковым, который только что выступал, Алексеем Петрухиным, Алексеем Брянцевым, Михаилом Бубликом, Султаном Лагучем и, внимание, Михаилом Шафутинским и другими артистами будем на Средиземноморском побережье в отеле «Титаник Делюкс Голюбелек». Бархатный шансон там проходить будет. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Подумайте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: России, господа! Вы оттуда к нам, а мы хотим туда. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много, шансон один.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как говорят умные люди, первые 40 лет жизни каждого мальчишки самые сложные. И это правда. Нередко взрослые мужчины в попытке открыть для себя новые ощущения задумываются о покупке необычной техники для загородных внедорожных развлечений. Да, я говорю о квадроциклах, багги и других вездеходах. Раньше, чтобы пилотировать такие транспортные средства, необходимо было получать права специальной категории. Чаще всего их называли правами тракториста. Теперь же в силу вступил закон, подписанный Владимиром Путиным, о том, что ездить на таких транспортных средствах можно с правами обычных категорий Б, С и Д. Правда, есть пара оговорок. Водитель должен быть старше 19 лет и иметь стаж вождения не менее 1 года. Необходимо также помнить, что не вся подобная техника допущена для движения по дорогам общего пользования и часто является лишь спортивным инвентарем. Это самая вездеходная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

С первого раза, с первого прослушивания. Эта песня Владимира Ждамирова может показаться такой легкой, совсем незатейливой. А как вслушаешься, так и диву даешься. Насколько она многослойна. Но сами посудите. Здесь, оказавшись в условиях-то, мягко говоря, сложных, все равно находишь какой-то момент позитива и становишься лучше. Вот это я понимаю. Стать не тем, кем ты был вчера. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Друг мой, Колика!

Но вот так взял все и опустил и лапки, и нос повесил. Ну что, я поздравляю, добрался лирический герой, куда, собственно, и устремлялся. Именно коснулся дна. Все, теперь одна дорога только. Вверх. Понимаете аллегорию? Это здорово. Вот он и хорошие вести давал на шансон.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
5: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря.

0: голосом.
1: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ипотечники в России помолодели. Средний возраст заемщика снизился до 38 лет. К сравнению, 3 года назад он составлял 40 лет, сообщают риэлторы. Растет доля молодых покупателей жилья. Если в 2023 году на россиян в возрасте 20-29 лет приходилось 14% ипотечных сделок, то сейчас уже 22%. При этом крупнейшей группой покупателей по-прежнему остаются россияне 30-39 лет. Россияне стали чаще страховаться от задержки авиарейсов. Такие страховки в этом году покупали 27% опрошенных граждан. В прошлом году о таких затратах сообщили 22% путешественников, сообщает газета «Ру». Традиционное медицинское страхование остается самым популярным видом защиты для отдыхающих, хотя его востребованность снизилась. В текущем году такие полисы оформили или планируют оформить 52% опрошенных. Кроме того, 16% респондентов оформляют страховку от укуса клеща, 6% от потери багажа, 4% приобретают сразу несколько страховых продуктов. В школах Подмосковья на кибер-уроках научат цифровой безопасности и защите данных. Пилотный проект стартует с 1 сентября. Он охватит 215 школ, в которых обучаются более 50 тысяч учеников разных возрастов. Пилот не будет повторять программу информатики, сообщила агентству ТАСС вице-губернатор Московской области Людмила Балатаева. По ее словам, цель курса по киберобразованию – дать практические навыки в цифровой среде. Как защитить свои данные, не попасться на уловки мошенников, критически относиться к информации и ответственно использовать искусственный интеллект как помощника, а не как способ списать. В конце июля в Москве возможна рекордная жара. Уже в конце этой недели воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов. Затем тенденция к повышению температуры сохранится. В отдельные дни столбики термометров приблизятся к отметке в 30 градусов, сообщила синоптик Татьяна Позднякова. В ближайшие дни в мегаполисе сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Чтобы радоваться жизни, есть яблоки и вообще наслаждаться, нужно быть здоровым. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница – это здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать, господа хорошие, вы на волнах душевного радио. С вами Денис Денисов.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, не можем. Не можем мы читать мысли, к сожалению. Хотя это бы очень бы нам упростило жизнь и помогло бы избавиться от такого количества проблем, которые мы наживаем себе самостоятельно. Но, с другой стороны, можно же не просто намекнуть, а прямо-таки как в колокол позвонить. Главное, песню подобрать. Правильно. На волнах радио «Шансон» сделайте это. Найдете, выберите, переслушаете, а потом еще раз переслушайте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная 2». ООО «Сазостанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Никогда мы не забудем тот самый опыт, который приобрели впервые. Вспомните. Вспомните, когда вы в первый раз попробовали мороженое. А когда попробовали первый раз крем-брюле. А когда услышали шансон. Ну, точно ведь? Не забудете.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Кто-то из наших особо счастливых слушателей, у тех, у кого шансон приемник настроен, кто заходил на сайт наш официальный и регистрировался для того, чтобы принять участие в нашей акции «Счастливая каюта», ну, наверняка раскачают лето. Ой-ой-ой-ой. Так что в новом часе уже будем звонить, будем узнавать, кто же будет претендовать. Слушайте шансон, будьте готовы, что мы вам позвоним.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.

0: Радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве с новостями. Доля российской продукции на рынке детских товаров составила 35%. Увереннее всего отечественные производители закрепились в сегментах гигиены и ухода, детской мебели, одежды и канцелярии, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. По его словам, в секторе игр и игрушек российские компании сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны иностранных поставщиков на маркетплейсах. Для решения этого вопроса Минпромторг прорабатывает инициативы, чтобы выровнять фискальную нагрузку для всех участников рынка, независимо от каналов продаж, а также простимулировать спрос на российские бренды. Депутаты Госдумы призывают обязать вузы и колледжи предоставлять иногородним студентам места в общежитиях. При отсутствии свободных мест предлагается компенсировать из бюджета расходы на аренду жилья либо снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с расходами. Обращение парламентариев направлено зампреду правительства Дмитрию Чернышенко. Сейчас дефицит мест в общежитиях вузов может составлять от 25 до 80%. Из Москвы запустили автобусный маршрут в Армению. Рейсы в Ереван будут отправляться каждый четверг с международного автовокзала «Красногвардейский», сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Лексутов. Купить билеты можно онлайн в мобильном приложении «Метро Москвы» в специальной вкладке «Междугородние автобусы». Всего со столичных автовокзалов доступны более 170 междугородних и международных маршрутов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ну а как можно полететь, чтобы душеньке дать свободу, если движения скованы? Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Вы настроены на волну радио «Шансон». И прямо сейчас услышьте этот наш прибой. Ведь музыки много, а «Шансон» один.

Смешивать, конечно, можно, делая какие-то коктейли, но вот те, о которых Михаил Бублик говорит, что нет, не буду смешивать виноградное и солодовые продукты. Правильно мыслит. Правильно. Да еще водичку специалисты рекомендуют пить. Ну, побольше, побольше. Соответственно, мы, конечно, против возлияний излишних, поэтому берегите здоровье и слушайте шансон.

0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
1: Итак, мы услышали гудок, мы услышали шум волны, чаек уже представили, как мы находимся на борту лайнера «Астория Гранде», потому что счастливая каюта стартовала на волнах радио «Шансон». А кто же тот счастливчик, который зашел на сайт radioshanson.ru, оставил заявку для участия в нашем супер-супер мероприятии, потому что возможность выиграть морской круиз на двоих – это... Здорово! Это прекрасно! Давайте знакомиться. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Виктор.
1: Очень приятно. Вы из какого города, Виктор?
2: Я из города Зеленограда.
1: Так, здорово, замечательно. Как у вас настроение?
2: Боевое.
1: О, вот это, этот подход радует. Сейчас будем нагнетать. Три вопроса вам будут заданы. Варианты ответов предоставлены. На все про все будет минута. И вы наверняка ответите на все верно. Я вас поздравлю. Если вдруг где-то ошибетесь, я вас тоже поздравлю. Готовы?
2: Да.
1: Так, хорошо, ладно. Настрой у вас прям все. Все ответить и отправиться в круиз. Так?
2: Надеюсь.
1: Все, хорошо. Итак, приступаем. У нас есть минута. Первый вопрос.
3: Время пошло.
1: Кто из этих артистов не был солистом группы «Лесоповал»? Сергей Куприк, Сергей Коржуков, Сергей Любавин. Думаем, думаем. Так, ответ принят. Второй вопрос. Кто сыграл Шурика в фильме «Операция И» и другие приключения Шурика? Юрий Никулин, Андрей Мягков, Александр Демьяненко.
2: Александр Демьяненко.
1: Ответ зафиксировали. Какого цвета нет на флаге Турции? Красного, белого, синего? Какого же цвета
2: синего.
1: Нет? Еще раз.
2: Синего.
1: Синего. Ответы зафиксированы. И знаете, что я вам отвечу? Вы волновались, потому что мы, беседуя за эфиром, это смогли почувствовать. Но вы абсолютно правы. Ничего сложного в этом нет. Виктор... Как настроение улучшилось?
2: Конечно.
1: Ну, замечательно. Вы переходите в следующий этап. Мы за эфиром еще пообщаемся с вами. А сейчас расскажите, кому передадите привет, кому посвящаете эту ступень на восхождении пьедестал.
2: Передаю привет производству в городе Зеленоград, всем моим,
1: так.
2: Всем сотрудникам, всем работникам нашим и своей любимой жене Алене.
1: Вот это я понимаю, у вас группа поддержки. Сейчас весь процесс производственный остановился, замер. Так, давай, давай, Виктор, давай, Витек. Скажите им тоже спасибо, что поддерживали. Трубочку не кладите. Заходите на сайт radioshanson.ru. Возрастное ограничение 18+, напомню. И оставляйте заявку. Итоги будут подведены 14 августа. Так что времени не так много, а желающих предостаточно. Музыки много, а каюта... Бархатная, замечательная. Такая у нас одна.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

принципе, танец — это язык тела, который выражает все, что мы даже порой не осознаем. Тут выходят другие какие-то... Вот это чудо. И музыка тоже к этому способу общения относится. И песня Тамары Кутидзе. Хороший пример.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Радио «Шансон».

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Порядка 52 миллионов россиян прошли диспансеризацию и профосмотры по итогам первого полугодия. Эти мероприятия позволяют помочь, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что в стране развивается протезно-ортопедическая помощь. В прошлом году прохождение медицинской реабилитации увеличилось на 12%. Уровень самообеспеченности России мясом по итогам прошлого года превысил 100%. Отечественный рынок в целом остается насыщенным, сообщили в Минсельхозе. Наиболее динамично развиваются свиноводство и птицеводство. Производство говядины более капиталоемкое и длительное по сравнению с другими видами мяса. Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что говядина за год средняя цена увеличилась почти на 16%. Массовый переход российских компаний на четырехдневную рабочую неделю в ближайшее время маловероятен. На практике такой график не подходит многим отраслям. Об этом газете «Известия» сообщила HR-эксперт Валентина Романова. Она предупредила, что наличие дополнительного выходного не всегда способствует снижению нагрузки на сотрудников. Формально человек отдыхает, но продолжает получать звонки и сообщения. Полностью отключиться от рабочих задач в таких условиях практически невозможно. Более реалистичной альтернативой Романова назвала гибкий график с частичной занятостью в пятый рабочий день. 36 новых площадок для тренировок появилось в Москве в нынешнем сезоне проекта «Мой спортивный район». Занятия по фитнесу и игровым видам спорта пришли в новые районы, в том числе аэропорт, Даниловский и Коньково, сообщил мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что проект стартовал 4 года назад с 16 площадок. Сегодня он охватывает больше 110 районов, где практически каждый день проходят разные занятия. Тренировки посетили уже больше 600 тысяч москвичей. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве +19, днем пасмурно, до «Шансон».

Денис Майданов никого не оставил равнодушным этой музыкальной мелодии. Ничего не жаль, если вы и мы, и все вместе в компании «Радио Шансон». Как-то вот сейчас сижу и думаю, несколько часов прошло, а мы о праздниках дня сегодняшнего еще даже не поговорили. Если вы любите головоломку, у вас есть знакомые дирижеры, или вы таковым являетесь, я вас поздравляю. А еще если вы довольный сотрудник, ну это все комбо. И еще множество событий, которые могут вам быть полезны. Но об этом не сейчас. Просто пожелаю всем здравствуйте. Денис Денисов у микрофона.

Все-таки лирический герой этой песни Ивана Кучина, ну, глубоко, просто-напросто он романтичный. Хотите верить, хотите нет. А все, что происходило, ну, все было нам объяснено наглядно. Сердце ослеплено, разум оглушен. Не ведал, что творил. Влюбился без памяти. Да, вот она. Вот она, мудрость житейская в песнях шансона по-русски.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент? Какой кирпич?
1: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Доступность информации в современном мире – это, как говорит президент Путин, дорога с двусторонним движением. С одной стороны, мы быстро узнаем новости, с другой – их все сложнее фильтровать, чтобы понять, где правда, а где ложь. Недавно по сети разлетелись сообщения о том, что с 1 августа грядет масштабное подорожание автомобилей марки «Лада». Да так разлетелось, что на эти новости были вынуждены среагировать на АвтоВАЗе. В пресс-службе производителя заявили буквально следующее. Предвосхищая возможное распространение панических сообщений о якобы повышении цен на «Ладу» с 1 августа, спешим заверить, что не несем ответственности за сны-кошмары отдельных тольяттинских блогеров-инсайдеров, а также за результаты их общения с неясными представителями якобы дилерского сообщества «Лада». Никаких изменений в ценовой политике «Лада» с 1 августа не произойдет. В общем, кто переживал, знайте, 2 августа можно будет купить «Ладу» по той же цене, что была 1-го. Это самая честная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Сейчас смотрю на плейлист, и Катя Гонёк, вот это ее подлокоток, локоточек звучит в моей голове. А сейчас представьте себе картину. Вот идете вы, да, вас под локоток держит барышня, и говорит тот самый джентльмен: «Мне улыбнись, прелесть моя ненаглядная». И что? Ну, конечно, улыбнетесь. Потому что это же уму непостижимо, как можно не улыбнуться.

0: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

даже если сделано из кости. Для страданий жизненных и утех наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится,

Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщины.

0: Зина Махаева напоминает о том, что когда в нашем сердце даже тот самый маленький уголек продолжает тлеть, не стоит переживать, впустить в свое сердечко свежий воздух, ветерок, и он разгорится вновь. Естественно, в компании «Радио Шансон».
1: Все в жизни всерьез, и смеха, и слез.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Говорила мама мне много лет назад, не ходил бы ты, сынок, с пацанами в сад. Только, мама, все равно я в горсад пойду,

0: Шансон.
1: Полдень в Москве. С новостями. Я правительство направит 3 миллиарда рублей Курской и Белгородской областям на поддержку жителей, потерявших жилье. Средства пойдут на компенсацию аренды жилых помещений и содействие в приобретении новой квартиры либо постройки дома. Об этом сообщению президента Владимира Путина реализуется программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей. Кроме того, Кабмин выделит еще 300 миллионов рублей на строительство жилья в малых городах и сельской местности. Порядка 160 тысяч граждан Таджикистана внесены в реестр контролируемых лиц России. Из них 25 тысяч – несовершеннолетние, сообщает ТАСС. В Министерстве труда пояснили, что список меняется каждые 4 часа, то есть пополняется новыми лицами, которым необходимо узаконить свое пребывание в России. Почти 11 тысяч трудовых мигрантов, вернувшихся из России, уже трудоустроены в республике. Реестр контролируемых лиц создан в феврале прошлого года. Туда вносят данные иностранцев, нарушивших миграционные правила. Турпоток из России на Хайнань в Китае вырос почти на 70% по итогам первого полугодия. Остров принял свой в пресс-службе Ассоциации туроператоров. Только в июне китайскую провинцию посетили 70 тысяч россиян. Уточняется, что турпоток вырос настолько, что превысил значение популярного Таиланда. Туристические власти Хайнаня ожидают по итогам года принять 700 тысяч туристов из России. В Подмосковье в математических классах в новом учебном году будут обучаться почти 80 тысяч детей. Охват проекта увеличат с 2 до 4 тысяч классов, сообщила ТАСС вице-губернатор Московской области Людмила Балатаева. Она отметила, что математические классы стали самым быстро растущим образовательным проектом Подмосковья. Еще 2 года назад их было всего 66. В этом году профильную математику для сдачи ЕГЭ в Подмосковье выбрали свыше 21 тысячи выпускников. Средний балл вырос. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Кто кем стал, ребят, с нашего двора? В каком русле? Продолжает развиваться или развивался, а может быть уже сменил несколько векторов движения? Это уже у каждого история своя. Однако, мне кажется, найдем мы точку пересечения не только в детстве, но и уже в осознанном возрасте, взрослом. На волнах радио «Шансон». Вот где то самое место встречи. Здравствуйте, господа хорошие.

Однозначно, надежду мы не потеряем. Та самая нить держит нас плотно-плотно. А вот позволить себе быть счастливым здесь, сейчас, это нужно обязательно. Потому что потом времени не хватит, а жизнь проще, легче стать, может, совсем не скоро. Понимаете, тонкий намек? Но вот тогда и не забывайте об этом в компании «Радио Шансон».

Ай, как же хорошо, мне зная, что отправляясь в разные края, вы остаетесь в компании «Радио Шансон» при желании. Ну, например, вдруг в Крым заберете, вы знаете, в Керчи мы вещаем на частоте 105,7 МГц. Всем большой-большой привет. Ну, а онлайн-трансляция не прекращается нигде. Так что всегда оставайтесь с нами. Музыки много. «Шансон 1».

0: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack T9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многих.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

И под эти звуки аккордеона, чарующие, в то же время что-то будоражащее в нашем естестве, я, Денис Денисов, откланиваюсь. Господа хорошие, всем прекрасного понедельника. Услышимся завтра утром. Да, теперь буду утречком. Всем желать всего хорошего. Ольга Шатрова примет эстафету. Ну, а я говорю пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Спрос россиян на иностранные валюты вырос почти втрое по итогам второго квартала. В первую очередь аналитики связывают это с укреплением рубля. На фоне ослабления иностранных валют многие граждане воспользовались возможностью приобрести их по более выгодному курсу, сообщает ТАСС. Самой популярной валютой оказался доллар. На долю американской расчетной единицы пришлось 68% заявок. Достигнутый результат оказался максимальным за последние 5 кварталов. Доля остальных валют гораздо меньше. На евро пришлось 22% заявок, на юань – 7%. Россияне стали реже ходить в заведения общепита. В первом полугодии трафик сократился в диапазоне от 6 до 10%. Это происходит на фоне роста цен и стагнации доходов граждан. Потребители все чаще предпочитают готовую еду из супермаркетов, пишет «Коммерсант». По данным экспертов, сократилось количество чеков в пекарнях, кафе, фастфудах, в кофейнях и киосках с мороженым. В сегменте кофеен сложностей добавляет высокая конкуренция. Вместе с тем обороты общепита продолжают увеличиваться. По итогам января-мая выручка операторов выросла на 18%, что объясняется существенным ростом среднего чека. Доступ к сдаче ГТО будет упрощен с 1 сентября. Гражданам с первой и второй группами здоровья больше не потребуется получать отдельное медицинское заключение для участия в массовых спортивных мероприятиях, студенческих соревнованиях и сдачи нормативов ГТО. Достаточно результатов диспансеризации или профосмотра, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, новые правила меняют роль спортивного врача. Теперь он работает вместе с тренером, наблюдает, как организм ребенка реагирует на нагрузку и при необходимости корректирует режим тренировок. Еще одна спортивная федерация допустит россиян до соревнований с флагом и гимном. Речь о Международной федерации настольного тенниса, сообщает ТАСС. Ранее Международный союз современного пятиборья отменил все санкции в отношении российских спортсменов. Аналогичным образом поступили в Международной федерации волейбола. Таковы новости к этому часу. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Вот так, увы, всегда все выходные заканчиваются понедельником. А так хочется жить. Но радио «Шансон» способно скрасить трудовые будни, так что будьте рядышком. Здравствуйте, с этого мгновения в студии Ольга Шатрова. Будем вместе искать позитив этого дня. А вот что любопытно, сегодняшний день является макушкой лета. Считалось, что с этого дня лето достигает пика, а после начинается убыль дня. Но при этом усиливается жара. Так что давайте понаблюдаем за этим прогнозом вместе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет. Дед Людочка.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

кажется, вряд ли сможет так же искренне довериться в дальнейшем. Но живем мы ради эмоций. Скажу вам, радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча слушателей, вас и звезд радио состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Предлагаю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Бауманс вас строит! Строит районы смело! Бауманс вас строит! Строит для всех поколений! Бауманс вас строит! Строит для чемпионов! Бауманс вас строит! Строит в моем регионе!
11: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Отрицание, гнев, торг, депрессия. И только в конце принятия эти стадии проходит герой песни Владимира Кузьмина. Я вам желаю не совершать ошибок, которые приведут к точке невозврата. Далее осеннее настроение нам преподнесет Виктор Третьяков. Если же автор о нем упоминает с грустью, то мы же с предвосхищением. Ведь 14 ноября в столичной лайф-арене состоится танцевальный марафон «Эх, разгуляй». Вам гарантированно будет, да, это несколько часов любимых песен и энергичных танцев, отличное настроение, ну и заряд самых ярких и искренних эмоций. Все подробности вы найдете на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Это мероприятие для лиц старше 12 лет.
1: Петь мне сегодня не то чтобы лень, а просто мне петь нечем. Связки в разнос

0: А просто нет Володи и нету Игорька. Пить мне сегодня не то чтобы лень,
1: Шансон. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

разлучница судьба. Кого на край земли, кого на небеса. Друзья, ну где же вы? Молчание в ответ. Молчат и те, кто жил, и те, кого уже нет. Я фотографии друзей и память самых лучших.

0: разлучить.
1: Буквально вчера отмечался международный праздник День фотографа, и мне кажется, что с приходом технологии и нашим желанием запечатлеть каждое мгновение мы все отчасти фотографы. И это наш праздник. И вот что любопытно. Вот невозможно подсчитать, сколько фотографий человечество делает каждый день. Однако, по оценкам, за год мы производим на свет более одного, вы только представьте, 1 триллиона фотографий. А в социальные сети ежедневно загружается 95 миллионов фотографий. И это, мне кажется, не остановить. Сказка о любви, не лишенная картинок, далее на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: шансон.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В приложении «Макс» появился сервис покупки авиабилетов на рейсы между Москвой и Петербургом. Компания «Аэрофлот» запустила в мессенджере чат-бот, который упрощает покупку и бронирование авиабилетов, а также информирует пассажиров о важных событиях. С помощью чат-бота можно добавить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца или переоформить билет. Как сообщают РИА Новости, в июне компания «Аэрофлот» и ВК заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере разработки, внедрения и продвижения цифровых продуктов. Москва заняла первое место среди регионов России по объемам розничного кредитования в июне текущего года. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, за первый месяц лета москвичи оформили 250 тысяч кредитов. Также в рейтинге Московская область, Краснодарский край и Петербург. В северной столице было оформлено в первый месяц лета 121. Ужесточают требования к заемщикам и одобряют заявки гораздо реже, чтобы застраховать себя от невозврата денег. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Именно это ощущение, именно эта эмоция и должна приводить двух влюбленных в ЗАГС. Итоги этого года еще рано подводить, ведь 26-й год в самом разгаре. А вот 25-й год стал одним из рекордсменов по количеству созданных семей за последние 10 лет. Для всех молодоженов и для тех, кто готовится к торжеству, подарю песню «Вики ветер». А вот кто не причастен, давайте я вам пожелаю легкого понедельника и бодрости духа. В студии Ольга Шатрова. Вы слушаете радио «Шансон».

Ой, не знаю, уместно ли уменьшительно ласкательные формы имени в отношении мужчин, да при том тех, которые выбрали для себя образ бородатости в тренде, а все потому, что бородатый мужчина в великодушном на 36% менее ухоженным и на 51% менее жизнерадостным, чем гладко выбритый. Но к черту подробности, главное, чтобы был рядом.

Главная ошибка, которую мы совершаем, это ожидание. Оно зачастую не оправдывается, и мы из-за этого расстраиваемся. Но помните, что день без новостей — это порой отличная новость. Мы с Михаилом Бубликом на расстоянии серебряных снегов, но это не помешает нам послушать его песню. А я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

0: Теперь держись.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Ах, как много выпало снега,

Одинокий волк – это круто, но при этом так тяжело. Всех, кто не представляет свою жизнь в одиночестве, приглашаю принять участие в программе по заявкам только для вас на радио «Шансон». Будем обмениваться приятностями, эмоциями, подбадривать друг друга в этот понедельник, ну а также поздравлять именинников. Обращайтесь.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство адресно выделит 3 миллиарда рублей для поддержки жителей Курской и Белгородской областей, которые потеряли жилье после ударов ВСУ. Как заявил премьер Михаил Мишустин, средства пойдут на компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены, или для содействия им в приобретении новой квартиры, либо постройки дома. Глава правительства напомнил, что программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей продолжает реализовываться по поручению президента Владимира Путина. Она утверждена до 2030 года. Высокие цены и ставки по ипотеке заставляют молодежь откладывать покупку жилья до 30 лет. По информации «Известий», ситуацию осложняет необходимость накопления первоначального взноса в размере 30% и более, что при нынешнем уровне цен становится серьезным барьером для большинства семей. Дополнительные сложности создают нестабильные доходы молодых специалистов и уже имеющаяся долговая нагрузка. При наличии потребительских кредитов банки оценивают финансовое положение заемщиков как рискованное и нередко отказывают в ипотеке. Особенно остро проблема ощущается в Москве и Санкт-Петербурге, где разрыв между уровнем доходов и стоимостью жилья максимален. Поэтому молодежь откладывает покупку на более поздний срок, выбирая аренду или родительский дом. Комариная буря накроет Московскую область. Как рассказал старший преподаватель Института экологии РУДН Ярослав Лебедев, ожидаемое увеличение численности комаров вызвано сочетанием интенсивных осадков и высокой температуры, создающих идеальные условия для размножения насекомых. По словам ученого, при сохранении текущих погодных условий популяция может вырасти в разы за короткий промежуток времени. Угроза исчезнет только после установления стабильно сухой погоды или резкого похолодания. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань стоит 11.30. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Это наша ежедневная радость. И эта радость случается в 15.00 по Москве. Дневной выпуск и вечерний есть, да, 21.00. Приглашаю к участию. Ну и давайте сразу скажем, что сегодняшний день, 13 июля, он прям богат на рождение именитых личностей. В этот день родились советский российский актер Михаил Пуговкин, писатель Валентин Пикуль, американский актер Харрисон Форд и театральный режиссер Петр Фоменко. Но мне же хочется начать программу с поздравлений именинников из вашего круга. 79 лет моей дорогой мамочке, пишет нам Юля. Лепешкиной Татьяне Александровне. Передайте для нее песню. Это обязательно. Ну, а в дополнение, дорогая мамочка, я тебя очень люблю. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, радости, тепла и только позитивных эмоций. Прошу поздравить мою жену Нину с 52-й годовщиной нашей свадьбы. Вот так вот мы зарегистрировались именно 13 июля в 13 часов, да еще и в пятницу. Так что не верьте в плохие приметы, верьте в любовь и в друг друга. Это Александр. Ну и поздравляем очаровательную Татьянку Блинову из города Кирова с днем рождения. Ты рулишь, девочка наша. Ну что ж, ждем от вас сообщений. +7 909 955 103 и 0.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
4: «Эх-разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Только для На календаре 13 июля, и сегодня отмечается День рая для дураков. Ироничный праздник, который предлагает на один денечек, да, отпустить повседневные заботы и позволить себе немного подурачиться и не быть таким уж идеальным. Но в программе по заявкам я вас приглашаю поучаствовать. Без дураков, плюс 7-909-955-103-0. Пишите, обращайтесь через портал МАКС, ну или через СМС, или же через наш официальный сайт radioshanson.ru. Ну а сейчас хочу воспользоваться служебным положением, ведь в моей семье сегодня праздник, день рождения моей племянницы, очаровательной Амелии Шатровой. Для Карамельки это, конечно, праздник, но самый большой праздник для ее родителей. Так вот, хочу пожелать своему брату и его супруге Алле безграничного терпения и неиссякаемой энергии, чтобы вместе с вашей малышкой, которой 6 лет исполнилось, открывать для себя новые горизонты, радоваться ее успехам и поддерживать во всех начинаниях. Пусть каждый момент, проведенный вместе, будет наполнен счастьем и любовью.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

По заявкам, в самом разгаре дневной выпуск, а от вас сообщений-то не так уж и много. А теперь поняла, почему. Вы, наверное, все сидите там, отмечаете, а потому что праздник сегодня – День довольных сотрудников. Инициатива HR-сообществ, которая подчеркивает важность здоровой атмосферы в коллективе. Наверняка вот какие-то неформальные у вас там встречи, благодарности друг другу высказываете. А лучше это сделать через программу по заявкам на радио «Шансон» только для вас. Плюс 7-909-950-103 и 0. А обращайтесь, мы скрасим ваш первый рабочий день этой недельки. Ну и давайте к приветам. Максим Коротков из поселка Пригородный Оренбургского района передает большой привет всем, кто его узнал, и передает привет слушателям радио «Шансон». Он, правда, первый раз нам написал. А еще хвастается, что у них на улице жара. Да у нас там тоже вроде как солнышко проклевывается. Сегодня собрались с бывшим мужем. Ой, вот и песня для вас уже звучит. Ну, давайте я вам сразу скажу, что уже 11 лет как вместе нас обняет... Ох, не буду я лучше портить песню, а передам вам привет попозже.

0: проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько! Ну вот и обещанный привет. Эта песня прозвучит для Катёны и Андрея, которые сейчас в дороге в Калужскую область. По рекламе выбрали спа-отель и надеются, что отпуск пройдет на 5 с плюсом. Хорошей вам дороги, отличного отдыха. И пусть у вас все сложится так, как вы и задумывали. Мы же продолжаем программу по заявкам. Еще раз напомню, наш контактный номер плюс 7-909-955-130. Обращайтесь через портал Макс, через СМС или через наш сайт.

продолжаем, да, тучи разводить руками. Сегодня собрались своим бывшим коллективом на встречу уже 11 лет, как мы вместе. Мы не вместе, но нас объединяют совместные годы работы, увлекательные, нужные, любимые. Всем сотрудникам большая благодарность за добросовестный труд. Это Нина. Увы, мы не знаем, где же вы трудились. Так бы сказали бы, мы бы сразу же и поняли. Магнитогорск на связи. Привет Наташе Градовой, ветеранам, а также швеям магнитки. Своих не бросаем. Привет всем волонтерам Магнитогорска. Передает Тимур Губайдулин. Привет Станице Багаев. Геленджику и Москве. Желаю всем веселого понедельника. Сегодня я немного приболел, пишет нам Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Канистр добра, удачи, позитива друзьям, родным, кто за меня переживает. Вы лучшие. А вот Наталья из Долгорукова как раз с поддержкой ваша знает и узнал здоровье. Добра, позитива и любви. Напомню, это Наталья из Долгорукова. Плюс 7-909-955-103-0. Этот номер вам понадобится, чтобы поучаствовать.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Только
2: для вас. И вновь на радио «Шансон» звучат ваши красивые сообщения, приветы. Вадим из города Усолья, Сибирская, Иркутская область, передает привет родителям Софии Николаевне и Юрию Моисеевичу. Привет мужу Александру Козлову. Ну и в дополнение скажите, пожалуйста, что я его очень-очень люблю и скучаю. Ах, если бы мы еще ваше имя знали, было бы замечательно. Привет подруге Оле и пожелание скорейшего выздоровления. Очень по ней соскучилась, жду в гости. Это Лена из Самары. Привет мужу Александру Караману. Любимый едет домой из командировки. Ну, даже в дополнение есть зарифмованные слова. Давайте их и озвучим. Скоро ты приедешь, скоро наша встреча, скоро ты увидишь, как тебя ждала твоя Оленька. Ну, почти в рифму. Программа по заявкам продолжается. Напомню, наш контактный номер +7 909 955 103 0. У нас есть еще время для ваших приветов. Так что пишите.

От Натальи привет всем близким, дочке Полине, племяшкам Лерусе и Арине и коллегам Ханты-Мансийской клинической стоматологии. Огромный привет, не скучайте, скоро увидимся. Двух подруг с именем Марина объединяет не только дружба, но и любовь к радио Шансон. И вот пожелание, пусть улыбка радует окружающих, а глаза блестят от счастья. Привет мужу Георгию Краскову, который сейчас на рыбалке и поймал окуня на 1 килограмм под радио Шансон. Вот это да, огромный вам привет, мы видим. Умеем еще и вдохновлять на такие подвиги. Привет сыну Александру, который сейчас крутит педали на велосипеде из Казани в Китай. Желаю больше хороших и отзывчивых людей на пути. Ждем твоего возвращения. Это родители из города Владимир. Ирина из поселка Ульяновка. Да, тоже там написала. Настроение у нее не очень. Но вот я вам желаю не падать духом. На этом программа по заявкам. Дневной выпуск подошел к концу.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

Московская, здравствуйте. Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ. Сейчас неработающим пенсионерам доплачивают из федерального или регионального бюджетов до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе, который составляет более 16 тысяч рублей в месяц. Региональная доплата назначается, если прожиточный минимум в регионе выше общероссийского, а доходы неработающего пенсионера ниже регионального минимума. По мнению депутата Сергея Миронова, нужно использовать единый федеральный МРОТ, который составляет 27 тысяч рублей. Законопроект направлен на укрепление принципов социальной справедливости. Россияне перестали тратить деньги на крупную бытовую технику. В первой половине текущего года зафиксировано падение продаж на 10-25% по сравнению с прошлым годом. По информации «Известия», основной удар пришелся на сегмент встраиваемых приборов, где объемы реализации рухнули практически на треть. По мнению эксперта Анастасии Безруковой, эта тенденция связана с сокращением числа сделок по покупке квартир и снижением объемов ремонтных работ. Дополнительным негативным фактором стало удорожание заемных средств. Из-за высокой ключевой ставки и невыгодных условий по рассрочкам граждане стали реже оформлять потребкредиты, доля которых ранее достигала 30% от общего числа всех покупок в магазинах. В Москве создано 139 мест организованного отдыха у воды. Там установлены шезлонги, лежаки, зонты и навесы для защиты от солнечных лучей. У воды насыпан белый песок. В местах, где позволяют технические возможности, обустроены бассейны с раздевалками и душевыми. Как сообщает портал Москва-24, зоны отдыха у воды расположены во всех административных округах столицы. Возле пляжей размещены спортплощадки для воркаута и волейбола, детские игровые зоны, беседки, качели, гамаки – в специально отведенных павильонах, кафе. Все проекты оборудованы системой видеонаблюдения и оповещения. Кроме того, там есть медпункты. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве облачно с прояснениями, +23 градуса. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Я действительно, есть женщины, которые словно магнит притягивают к себе внимание. Но важно понимать, что не магия и не врожденный дар, а результат сочетания определенных качеств, которые создают особую притягательную энергетику. Песня Алексея Петрухина, реальному человеку, да, реальной учительнице, в которой все ученики были безумно влюблены. Но остается только пожелать вам быть таким же магнитом. Только напомнить, что музыки много, а шанс он один.

любовь, она вне времени, вне возраста. Главное, чтобы была своя, а не чужая. Буквально вчера по дороге домой наблюдала, как мужчина весьма почтенного возраста рассекал на скейте и даже делал какие-то кульбиты. А это что? Это доказывает, что цифры только в паспорте. А в душе мы все те же дети, которые хотят дофамин. О детских мечтах, которые мы воплощаем в жизни, уже во взрослом возрасте пойдет речь в рубрике «Дави на газ» в середине этого часа. Не пропустите!

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как говорят умные люди, первые 40 лет жизни каждого мальчишки самые сложные. И это правда. Нередко взрослые мужчины в попытке открыть для себя новые ощущения задумываются о покупке необычной техники для загородных внедорожных развлечений. Да, я говорю о квадроциклах, багги и других вездеходах. Раньше, чтобы пилотировать такие транспортные средства, необходимо было получать права специальной категории. Чаще всего их называли правами тракториста. Теперь же в силу вступил закон, подписанный Владимиром Путиным, о том, что ездить на таких транспортных средствах можно с правами обычных категорий Б, С и Д. Правда, есть пара оговорок. Водитель должен быть старше 19 лет и иметь стаж вождения не менее 1 года. Необходимо также помнить, что не вся подобная техника допущена для движения по дорогам общего пользования и часто является лишь спортивным инвентарем. Это самая вездеходная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

понял, и без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто, я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно, не сбивали бы меня.

Зайнаб Махаева смогла приворожить не только любимого, но и нас, кто уже несколько дней ходит и напевает эту песню. Спешу порадовать всех, кто ждал программу «Катюша» целую неделю. В следующем часе Алексей Филатов предоставит возможность вспоминать армейские годы. Так что ждем от вас участия. До этого еще успеем послушать песни от Марка Бартона и Сергея Ростова. Ну, а я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон по-прежнему один.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

0: шоу «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В ближайшие 15-20 лет в России не планируется новая пенсионная реформа и повышение пенсионного возраста. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, страна еще не завершила действующий этап изменений пенсионной системы, который рассчитан до 2028 года. Уже проведено повышение пенсионного возраста, и обсуждать дополнительные меры сейчас, по мнению депутата, не имеет смысла и оснований. Бессараб назвала нынешний возраст выхода на пенсию объективным компромиссом между страховой пенсионной системой и обществом. Человек в 40 лет еще молод, а в 65 может продолжать работать, но при этом должен иметь возможность выйти на пенсию. В России появится первый многофункциональный таможенно-логистический хаб для ветеринарных препаратов и кормов. По информации газет «Коммерсант», он обеспечит полный цикл услуг для участников рынка, включая хранение, транспортировку, маркировку и таможенное оформление продукции, в том числе с соблюдением температурных режимов. Рынок ветпрепаратов в России демонстрирует устойчивый рост. За январь-май было реализовано более 131 миллиона единиц продукции на сумму более 25 миллиардов рублей, что на 19% больше год-году. Более 70% вводимых в оборот препаратов имеют российское происхождение. Зумеры стали чаще обращаться к религии, посещать храмы в поисках глубокого жизненного смысла и духовной поддержки. Как рассказал настоятель храма Федор Бородин, подобная тенденция носит глобальный характер и фиксируется во многих странах мира. Протоиерей обратил внимание, что многие профессиональные психологи, учитывая границы своих возможностей, сами перенаправляют людей в церковь. Кроме того, молодые люди стали чаще посещать храмы в поисках общения, друзей и отношений. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 67, юань стоит 11.30. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 23 градуса. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: «Катюша», полевая почта и заявки служивых.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: А еще вам помогут Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа», и Ольга Шатрова, которая почти постоянно мне в этом помогает. И как в моей песне поется, вы не обязаны быть сегодня героем, но поучаствовать в нашей передаче активным образом вы должны. А для этого вы должны запомнить или записать лучше два телефончика. Один для смс-очек и сообщений в соцсети «Макс». Плюс 7-909-955-1030. Плюс 7-909-955-1030. Уже можете начинать писать, в принципе, кому повезет, даже вот в этом перерыве до музыкальной паузы, я успею прочитать ваше сообщение. Ну, а кто хочет, ну, совсем прям поактивнее, ну, почти погеройствовать практически, можно сказать, стать нашим с Ольгой героем, он должен набрать телефончик 8-495-223-5550, представиться, рассказать, где, когда, при каких условиях служил, с кем дружил, чем служба запомнилась, и рассказать какую-нибудь удивительную историю, как ходил самоволку, как нарушал устав, как уходил от ответственности или не уходил, сидел на гауптвахте, но потом это ему очень сильно в жизни в конце концов помогло. Ну, а потом вспоминать, что еще, несмотря на то, что 50 лет назад послужили, а ребята, с которыми служили, остались на связи и даже иногда пересекаемся, разговариваем, решаем какие-то, может быть, даже дела. Вот сейчас, например, летний сезон такой у нас прошел. И буквально летом так уж получилось, что особенно в Советском Союзе это было время выпуска военных училищ. Так случилось, что 40 лет назад я закончил Орловское высшее военное командное училище связи. И вот буквально на прошлых выходных, ребята встречались. Я, к сожалению, не смог разделить как бы вот этого, вот этой радостной встречи, но видеоотчет я получил, мне рассказали, как, кто был, с кем был, кто-то даже приехал, между прочим, с женами, очень прикольно, но самое интересное, когда среди недели позвонил мне мой ротный, Олег Быковский, и говорит, слушай, мы тоже сегодня празднуем, а у нас сегодня 50 лет выпуска, я даже не знал, что у Ротного ровно 10 лет назад был выпуск, когда вот он нас как бы выпускал, у него 10 лет выпуска. И говорят, здесь вот Юрка Ложков сидит рядом. Ты же помнишь, вы вместе служили? Я говорю, конечно, Юру помню. Передавай привет. Ну, короче, классно, очень классно, здорово, когда тебя помню не только с кем ты служил, но даже те, кто тобой командовал. А потом вот видите, оказывается, однополчанин. Я даже не знал, что они вместе с моим ротным заканчивали училище. Мы с ним по первому месту службы вместе служили. Очень хорошо его помню, много общались, очень интересное время было, как раз такие лихие 90-е. Вот, так что, друзья, давайте, еще раз говорю, вот сейчас мы уже выходим скоро на музыкальную паузу, поэтому берите трубочки в руки и набирайте телефончик 8-495-223-5550 с готовностью сначала пообщаться со мной, а потом рассказать свою любимую историю о наболевшем на всю страну. Что мы еще делаем в нашей передаче? Конечно же, мы вспоминаем различные праздники. В основном, конечно, связанные прежде всего с воинской службой, но, в принципе, не гнушаемся и других каких-то праздников. Вот, например, сегодня, насколько я знаю, день синоптика и день почты. В принципе, и синоптики, они в нашей военной службе очень часто влияют на нашу службу. Я всегда, единственное, всегда вот удивлялся, как учения, так обязательно плохая погода. Уж не знаю, чем синоптики провинились или мы на этих учениях, но совпадало вот со 100%. Ну а почта, дорогие друзья, ну почта это вообще все, особенно для нас, для старых военнослужащих, когда не было вот этой электронки, когда каждый вот после обеда, там такое время, когда приходит почтальон и говорит, вот принесли письма, там вот этому дала, а этому не пришло. И сидит курсант, рядовой или там офицер, а писем нет. Так что, давай, дорогие друзья, давайте, набирайтесь, открывайте уши, берите трубки в телефоны или это самое, клавиатуры, чтобы писать сообщения. И я вас жду, а у нас...
0: Катюша на радио «Шансон». Реклама.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: Ее ведущий, президент Союза офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов. Наша постоянная слушательница еще, в принципе, в самом начале, Галина, как обычно, написала: «Здравствуйте, Катюша, снова понедельник». И снова здравствуйте. Вот, в принципе, пришло сообщение еще от Надежды Ершовой. Я, правда, немножко не понял, она целое стихотворение написала, но перед этим написала, что Алексей и Ольга, передачу слушать не буду. Мой сын служил в 97-99-м, Балагое, ракетные войска, единственный северянин, служить ушел сам, как сказал, отдать дань родине. Я чуть с ума не сошла, не ездила в лихие бандитские годы к сыну. Отличная была армия, Надежда Онега. Ну, непонятно, почему вы не слушаете нашу передачу и почему вы не ездили к сыну, хотя была отличная армия. Так, а у нас на второй линии Александр Акинин. Александр, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну, рассказывайте, где служили, с кем служили, чем служба запомнилась? Ну,
2: служил я до станции Преамурская, Хабаровский край. Игорь Полукин, Александр Носов, Коля Коваленко, Сергей Стреньков. Всем им привет.
1: Служили, я напоминаю, служили в артиллерии. И даже живую Катюшу видели, да?
2: Да, конечно.
1: Мы даже видели, как она палила по врагам.
2: Нет, я был в разведке, и мы только видели, как взрывается, и шум слышали. И с нами были командиры большие, кто стрелял, кто... Мы только наводили на цель. Наш командир был капитан Бондарев. Очень такой умный, практичный, хороший человек.
1: И наверное, наводили и молились, чтобы только расчет не промазал и по вам. Вас не накрыло.
2: Там все могли ошибиться и рядом упасть, и куда-то в огород куда-то улететь, в лес улететь. Всякое было.
1: Ладно, Александр, рассказывайте свой случай, прям вот не терпится послушать.
2: Ну, быстро, мы побежали в самоволку с Колей Коваленко, и вдруг там, говорит, там ученики в школе на танцы, говорят, вас ждут, вас ищут в полку, там всех построили. И мы с ним 3 километра бежали, прибежали, я быстро в дивизион, в другую казарму переоделся, он тоже переоделся, где был Акинин? Я говорю, да вот он фотографии делал, а ты где был? Да тоже что-то он сказал. Ну, всех распустили, я остался в казарме, а Колька опять ушел в самоволку к своей Татьяне. Коля Коваленко.
1: И так получилось, что Коля Коваленко все-таки нашел жену там, в далеком Хабаровском крае, и поди счастлив. Да. А вы, я так понимаю, в общем-то, остались верны присяге и поехали домой холостым, да?
2: Ну, я-то с Саратова, а он местный, он с Уссурийска. Меня своя ждала.
1: А что, девчонки хабаровские, не прошли тогда вашу цензуру? Но все-таки бегали же вы с Колькой, все-таки хотя ждала своя, а сходить посмотреть одним глазком, сравнить, просто чтобы сравнить, да?
3: Ради любопытства.
2: Но девчонки хорошие там.
1: Понятно. Ну, надеюсь, что ни Колька, ни вы об этом не жалеете, что все у вас в личной жизни сложилось. Дети, внуки, все очень здорово. Это отлично, на самом деле. Очень большое вам спасибо за звонок, Александр. Слушайте нашу передачу. Звоните, я вот уверен, что вас как пить дать, если чтобы попасть в эфир, в прямом эфире, как Александр. 8-495-223-5550. 8-495-223-5550. И очень мне

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Друзья мои, я понимаю, сейчас природные аномалии, и вообще лень, ничего не хочется делать, только слушать. Но надо постараться сегодня по понедельникам. Мы всего раз выходим. Поэтому пишите Макс СМС +7 909 955 1030. +7 909 955 1030. А позвонить надо по телефону, когда начнется музыка. Не сейчас, когда мы с Ольгой болтаем в эфире, а именно, когда начнется музыка.

0: Делите, собраться в Питере, объединяйтесь. Вообще, так жалко, конечно, что вот служили в училищах в разных местах, как сейчас оказывается, в разных государствах по-нынешнему, разных людей, разных национальностей. И вот, к сожалению, вот эти границы, они, ну, как бы стали реальным препятствием для того, чтобы ребята собирались, обменивались мнением, просто жили. Я вот даже сейчас посмотрел по своей роте 4-й, у нас там было, по-моему, человек 110, по-моему, а приехал уже на 40 лет, всего там, ну, кот наплакал, не больше 20 человек, вот. А что, я уверен, что, ну, вот добрая половина не приехала только потому, что это уже совершенно другое государство. Дай вам Бог, ребята, вот, из Вильнюсского училища все-таки на 45 лет на самом деле встретиться и отметить 40 свое пятилетие. Вот сообщение от Евгения. Здравствуйте, передайте привет командиру роты охраны ВЧ-69-233, капитану 2-го ранга 5-01 год этого столетия. Надеюсь, что на день ВМФ встретимся. Ну и поставьте песню. Поставим. Песню «Сердце Альфа», правда, поставим. Но вам тоже, я уверен, понравится. Я даже сейчас ближе... Нет, я скажу, почему я хочу поставить именно «Сердце Альфа». Июль месяц, как уже многие знают из нашей программы, это день рождения моей любимой, легендарной группы антитеррора, группы «Альфа». А учитывая то, что я практически, как только... ушел в запас, на первую же годовщину, к 30-летию, записал, я тогда не писал еще песен, но записал с Николаем Расторгуевым песню «По высокой траве» и посвятил дню рождения нашего подразделения. И так повелось, вы знаете, ну вот последние, по крайней мере, 10 лет я точно пишу каждый год к дню рождения «Альфы» новую песню. Вот «Сердце Альфа», если я не ошибаюсь, могу соврать, но мне кажется, я ее написал к 45-летию группы «Альфа», и могу вам сказать, что вот, слушайте сейчас внимательно, увидите, я вам гарантирую, среди вот молодежи, среди наших подшефтов классов, это самая топовая песня. Да я вам так скажу, вот на скачивании даже там Яндекса и других
1: платформ,
0: да, она занимает, ну, всегда вот там, ну, не дальше призового места. Второе, третье место. Там, в зависимости от времени года. Первое там, как сказать, меняется, а она всегда стоит в лидерах, эта песня «Сердце Альфа». И я вам открою небольшую тайну. В этом году, вот к 29 числа, 29 июля, будет очередная годовщина группы «Альфа». Я записал две песни, так что вы меня будете в передаче две песни про «Альфа» слушать. Надеюсь, что самое главное, что бойцам, командирам нашей легендарной группы, это тоже понравится. Так, есть у меня еще сообщение от Сергея. В продолжении эфира прошлой передачи о праздновании 108-й годовщины со дня образования Ташкентского ВОКУ имени Ленина. Прошу поздравить всех выпускников, преподавателей с этой датой и установкой памятного камня в честь училища в парке Патриот. Вот так вот, дорогие друзья. Мы еще успеем же, правильно, еще сообщение прочитать. Пишет нам СП. Не знаю, кто такой СП. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Оказывается, у нас много знакомых. Олег Георгиевич Быковский, мой начфака. А Кузнецов Сергей Иванович, мой ротный. Ну, Кузнецов Сергей Иванович у меня был старшиной. У вас ротный, это, ну... Ну, практически мы с вами родня, можно сказать. Вот.
1: Самое время сейчас напомнить телефон прямого эфира.
0: Да, дорогие друзья, вот сейчас опять вот болтали мы, и телефон, смотрю, жужжал. А вот сейчас молчит. Поэтому напоминаем, перед тем, как уйти в музыкальную паузу, набирайте 8-495-223-5550 и слушайте мою песню «Сердце Альфы».

0: «Катюша» на радио «Шансон».
1: И ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». У нас сейчас улов, лишь бы никто не сорвался. На первой линии Сергей Вахов. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день, Алексей.
1: Рассказывайте, где что заканчивали, кому привет передаете.
2: Хочется поздравить всех выпускников 1991 года Горьковского училища тыла с окончанием, с 35-летним юбилеем окончания училища. Особенно вторую роту. Командир роты Подгурский Александр Петрович, командир взвода был Цаюков Валерий Юрьевич. Всех выпускников поздравляю с окончанием, с юбилеем. В этом году мы собирались 12-13 июня в Нижнем Новгороде.
1: Много вас было? Много вас было? Много было?
2: Порядка 40 человек первый день. Второй день вместе с семьями, с внуками, с женами.
1: Круто, вы гуляете два дня.
2: 50 человек.
1: Отлично.
2: И плюс в этом году выпускниками училища, особенно выпускники 89-го года, 4-я рота, они организовывают стелу памяти училища на территории КПП.
1: Угу.
2: Всем привет.
1: Отлично, спасибо.
2: Ну, какую-нибудь песню про друзей, про выпускников.
1: Ну, мы подумаем с Ольгой. Сергей, большое вам за звонок, большое спасибо. А на второй линии у нас Александр Смирнов. Александр, здравствуйте. Из моей любимой Кантемировской дивизии.
3: Здравствуйте. Здравия желаю всем. Всем здравия желаю.
1: Рассказывайте, где когда служили?
3: Кантемировка, 75-77 год. Кантемировская дивизия.
1: Вы кто, наводчик были или механик?
3: Нет, я был особняк.
1: Особняк.
3: Разведка. Разведка.
1: Ну, отлично. Это белая кость, можно сказать.
3: Заканчивал первую РВ, первый учебно-разведывательный взвод в Коврове. И распределили сюда, в Кантемировку.
1: Так, чем служба запомнилась? Кого-то помните, с кем служили? Может, с кем-то общаетесь?
3: Общаюсь целиком. Славик Панюшкин у меня здесь есть. Дружим, вот 50 лет отмечались, как мы с ним познакомились, дружим до сих пор. Ну, а все остальные, которые Украина, там, конечно, все разъехались, Белгород, Толик Нестерук у меня, очень хороший друг был в Белоруссии. Вот. Так все хорошо было бы, если бы они услышали и отозвались бы.
1: Так, какой вам случай вспоминается? Рассказывайте.
3: Случай... Вспоминаю, хороший был. У нас прапорщик был, прапорщик Василюха, ну, украинец, хохол, да. Интересный такой мужик был, комендант штаба дивизии, его все боялись. Ну, комендант штаба дивизии даже, майоры, полковники там, которые просто так. И вот как-то встретит... Товарищ сержант, что вы хотели? Товарищ сержант. Товарищ прапорщик, разрешите обратиться? Оборачивайтесь. Такой интересный.
1: Молодые солдатики, наверное, поначалу оборачивались и убегали, нет? Ну, отлично.
3: Хороший мужичок был такой, незловредный, но вот он свой стиль был у него.
1: Отлично, спасибо, Александр, вам за звонок, спасибо, что вспоминаете службу, нас слушаете. Вы не стесняйтесь, набирайте нам. А я, дорогие радиослушатели, перед тем, как уйти в музыкальную паузу, напоминаю, телефон для звонков 8-495-223-5550. Попытайте свое счастье. Последний перерывчик остался, жду.
0: «Катюша» на радио «Шансон».
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Катюша на радио Шансон. Место встречи боевых товарищей.
1: Ну, вроде как двоих поймал, надеюсь, никто не сорвется. Вторая линия. Эдуард Марков. Эдуард, добрый день. Эдуард, дождались у нас? Не дождался. Ну, у нас, как у военных, запас никогда не тянет нас, поэтому на первой линии у нас Александр Тимофеевич Килин. Александр Тимофеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, где, как служили. У вас такой за два года такой послужной список. В конце вы так отметились, поэтому не спеша. Рассказывайте, где, куда, как судьба распорядилась.
2: Да. Последний мой объект. 84-86 год. Служба. Советское время.
1: Хороший.
2: Начинал служить. Тушино НПО «Молния». Ракетный завод. Потом Министерство обороны напротив этого центрального, как это, арены этой. Вот. Потом...
1: А, Лужников. Возле Лужников там, на набережной.
2: Да, да, да. Потом, значит, последний мой объект, это... А потом МФТИ, вычислительный центр. Самый мощный вычислительный центр в стране. Не только в стране, а в мире.
1: Ну уж прям да. В мире.
2: Вот я его строил. А потом последний мой объект — центр управления полетами. Потому что у нас был Захаров прораб, который самый крутой прораб был на глаз спецстроя. Потом мне сказал: так, мне только сержанта Килина сюда. Все, и пускай он набирает команду тебе, кого нужно, и все. Я только с ним буду работать. И даже начальник штаба и начальник это самое, командир части ничего не мог сделать. Все, он сказал, все, вперед. Я в старшей команде ездил.
1: Александр Тимофеевич, вот у вас какое-то строительное образование было до армии? Или просто такие вот руки? Или организатор?
2: Нет.
1: Да.
2: Я был вообще по образованию механик. Техник-механик. Но мне вот это строительство запало как-то в душу. Я просто начал работать в строительстве конкретно. Я, допустим, сопротивление сопромат знал в совершенстве. И вот после одного случая, когда, значит, у меня централизация, мне заказали, допустим, приезжает этот экспедитор. Слушай, говорит, один завод закрывает, вот смотришь, а у меня инженерный корпус стоит, там все космонавты, там все стоит. Надо в Сургише делать шахты вот эти, где высоковольтные кабеля идут все. Вот. Я говорю, давайте мне 3 централизации на запад, чтобы у меня ребята не стояли. Он мне привез 3 централизации. И у меня 3 централизации. Подходит сначала капитан. Слушай, говорит, ну дай мне кран там на 5 минут поднять. Я говорю, кран у меня расписан от и до. 5 минут. Если я раньше подниму, ради бога, я тебе дам. Потом через минут 20-30 подходит майор опять. Слушай, да они кран подъем сделать. Я говорю, где были? Кран расписан по минутам, блин. Такого же нельзя. Я раньше разгружу, пожалуйста. Все. Они пошли, нажаловались у руководителю стройки, полковнику. Он говорит, ты что, он там принял уже 60 тонн фосфогипса на этаже. Он тебе там провалит все. Я прихожу на оперативку, на меня этот полковник спускает всех козлов, блин. Ты что творишь, молодой, блин? Ты какого хрена там пролеты по 8 метров? Ты там мне провалишь нахрен все перекрытия? Я такой, вы что сказали? А он говорит, да. Я говорю, теперь слушайте меня внимательно. Ось такая-то, распределение груза такое-то. Я весь груз развез по осям. Все.
3: Ой, вы знаете, слушаю про стройку, а мы-то любим все-таки истории про любовь.
2: Ну да, была любовь, пожалуйста.
1: Как вы армию-то бросили, сказали, такой незаменимой, где только не участвовали, столько не строили, что из армии ушли? Как пить дать несчастной любви? Видимо, тоже...
3: Или счастливой.
1: Тоже дома ждала, и поэтому вы решили, что все-таки поеду домой к невесте. Как получилось?
2: Да, конечно. А меня, кстати, этот самый прораб Захаров говорит, Саша, оставайся, ты через год получишь квартиру, я тебе гарантирую, оставайся у меня. Я говорю, нет, я поеду, у меня есть девушка.
1: А вы сами откуда? Александр Тимофеевич.
2: Я когда ее встретил, да, в 93-м году.
1: Не-не-не, подождите, подождите, в каком 93-м? Вы в 86-м служили, вам предлагали оставаться. Вас другая девушка, наверное, ждала, нет?
2: Нет, она вот в 93-м, я в 94-м ушел в армию, и я как-то к ней вот, ну просто, мне она в душу запала. Я когда ее встретил, я другу своему сказал, это моя девочка, все.
1: А сам... Сами-то откуда...
2: В 96-м году.
1: Откуда родом вы сами?
2: Я из Красноуфимска, Свердловской области. Но я с 79-го года в Екатеринбурге.
1: А, да, вы сейчас...
2: Учился потом, студенчился, потом на заводе работал. Вот.
1: Ну не жалеете...
2: И вот в армию ушел.
1: Ну не жалеете, что в армии не остались? Или все сложилось на гражданке, все хорошо?
2: Нет, нет, я понимаете, я... Конечно, можно. Меня, кстати...
1: Квартиру-то в Москве поди обещали. Это не где-то, а в Москве.
2: Да. Мне, значит, было распределение. Секретарем комсомольской организации я был. И вот скинули такую. Сотрудник ГАИ по сопровождению правительства.
1: Александр Тимофеевич, это уже новая история, новая история. Давайте мы ее до следующей передачи закончим. Вот. Ну, я вот просто вижу, что, конечно, вы серьезный такой вот прям фантазер. Немножко не сходятся года невесты и службы с комсомольской работой и лучшими строительными успехами. Но все равно было приятно. Все равно было приятно разобраться нам, понять. Но, дорогие друзья, все когда-то приходит к концу. И наша любимая передача тоже подходит к концу. Большое вам спасибо за звонки, за интересные сообщения. Обязательно встретимся в следующем понедельник. Никуда мы не денемся. А вам на этой неделе добра, тепла, любви. Отмечайте все хорошие праздники и не забывайте про нас. Меня зовут Филатов Алексей, президент Союза офицеров группы «Альфа». Всегда ваш.
0: «Катюша» на радио «Шансон». Прогноз погоды.
4: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Более миллиона заявлений подали абитуриенты в колледже на портале госуслуги. Как сообщила пресс-служба Минцифры, это почти 200 тысяч человек, которые подают по 5 заявлений. В пятерке регионов, где больше всего людей поступают в учебные заведения, Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Свердловская область и Краснодарский край. Самыми популярными направлениями стали разработка и управление программным обеспечением, юриспруденция, туризм и гостеприимство, лечебное дело и сестринское дело. По информации портала Москва-24, пользователи портала госуслуги могут использовать сервис «Подбор колледжа». Он поможет человеку узнать о востребованных специальностях, выбрать колледж по разным параметрам, прочитать правила приема и оценить свои шансы на поступление, учитывая средний балл аттестата. В приложении «Макс» появился сервис покупки авиабилетов на рейсы между Москвой и Петербургом. Компания «Аэрофлот» запустила в мессенджере чат-бот, который упрощает покупку и бронирование авиабилетов, а также информирует пассажиров о важных событиях. С помощью чат-бота можно добавить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца или переоформить билет. Как сообщают РИА Новости, в июне компании «Аэрофлот» и ВК заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере разработки, внедрения и продвижения цифровых продуктов. Бразильские влюбленные попали в книгу рекордов Гиннесса, поцеловавшись 195 раз за 30 секунд. Как сообщает газета «Ру», 32-летний Ренат Убаи-Магая, поцеловавший свою избранницу, заявил, что этот рекорд доказывает, что они являются лучшей парой в мире. При этом ранее он уже был дважды отмечен рекордами за самое быстрое время установки и опрокидывания 10 книг и за наибольший угол поворота стопы у мужчин. Теперь пара планирует побить рекорд по количеству поцелуев за одну минуту. Сейчас он принадлежит японской паре 277 поцелуев за 60 секунд. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

0: После дождя всегда приходит радуга, а после слез – счастье. Мне хочется пожелать вам солнечной погоды, невзирая на прогнозы, которые зачастую не совпадают с матушкой природы. Люди в замете часто запоминают промахи синоптиков, притом это делают ярко, эти промахи. И складывается ощущение, что метеорологи постоянно ошибаются, что им нельзя доверять. Но наш гидрометцентр так это эффектно делает, ошибается, что ему можно простить все. Вы слушаете радио «Шансон», студия Ольга Шатрова, и я вам говорю здравствуйте.
1: Непрощенная, непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, не принявшая.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не люблю.

0: извини. Просто я устал.
1: Говорят, что счастье любит тишину. Идея не в том, чтобы скрывать счастье полностью, а в том, чтобы не делать его предметом постоянного хвастовства перед всеми. А еще говорят, что слухами земля полнится. Вот темой выпуска «Дави на газ» как раз и станет информация, которая повлекла за собой последствия. Вот здесь поставлю многоточие. Подробности узнаем от самого Дмитрия Малыгина в середине этого часа.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

положила, задождила климатом будничным. Рвутся листья кленов унылые,

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Доступность информации в современном мире – это, как говорит президент Путин, дорога с двусторонним движением. С одной стороны, мы быстро узнаем новости, с другой – их все сложнее фильтровать, чтобы понять, где правда, а где ложь. Недавно по сети разлетелись сообщения о том, что с 1 августа грядет масштабное подорожание автомобилей марки «Лада». Да так разлетелось, что на эти новости были вынуждены среагировать на АвтоВАЗе. В пресс-службе производителя заявили буквально следующее. Предвосхищая возможное распространение панических сообщений о якобы повышении цен на «Лада» с 1 августа, спешим заверить, что не несем ответственности за сны кошмары отдельных тольяттинских блогеров-инсайдеров, а также за результаты их общения с неясными представителями якобы дилерского сообщества «Лада». Никаких изменений в ценовой политике «Лада» с 1 августа не произойдет. В общем, кто переживал, знайте, 2 августа можно будет купить «Ладу» по той же цене, что была 1-го. Это самая честная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

всей басни такова, у каждого своя правда. Один может вложиться в отношения всецело, а другому это может показаться маловатым вложением. Время нашего общения подошло к концу. Настало время освободить место микрофона Юлии Степановой. Я желаю вам добрейшего вечера и только приятных эмоций. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство адресно выделит 3 миллиарда рублей для поддержки жителям Курской и Белгородской областей, которые потеряли жилье после ударов ВСУ. Как заявил премьер Михаил Мишустин, средства пойдут на компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены, и для содействия им в приобретении новой квартиры либо постройки дома. Глава правительства напомнил, что программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей продолжает реализовываться по поручению президента Владимира Путина. Она утверждена до 2030 года. С 1 сентября специалисты скорой помощи будут работать по новому профессиональному стандарту. Как рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, стандарт отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача. По словам Власова, работник скорой помощи в условиях ЧС должен не только оказать экстренную помощь и отправить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшие действия, а также следовать актуальным клиническим рекомендациям. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Доллар на завтра 76 рублей 62 копейки, евро 87.58, юань стоит 11.29. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Ночь-версия группы «Бумер» в эфире радио «Шансона». Тем вечером 19.06 в столице. У микрофона Юлия Степанова. Здравствуйте. Через какое-то количество секунд Иван Кучин запоет в эфире радио «Шансон» к радости поклонников. Ну, а я напомню, что неким ноябрьским вечером 14 ноября мы соберемся в лайф-арене столичной. И на сцену всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» выйдут Михаил Шуфутинский. Скоро тоже он споет нам в эфире. Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Лесоповал», Ирина Круг, Владимир Ждамиров и многие-многие другие звезды. Несколько часов любимой музыки, танцев, отличного настроения. 12+.
1: Отсвела.

Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

если бы можно было попросить лето не торопиться и вот как-то помедленнее продвигаться, чтобы мы успели насладиться теплом летним. Ну, а радио «Шансон» может это лето не задержать, но продлить. Михаил Шафутинский, участник фестиваля «Бархатный шансон», только что пел нам в эфире. «Бархатный шансон» в этом году пройдет в Турции, в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек» с 24 по 30 октября. Кроме Михаила Захарча выступит Михаил Бублик, Алексей Петрухин, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и другие артисты. Все подробности о фестивале есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Шансон с историей. Группа Михаила Танича «Лесоповал», 101 километр в эфире нашей радиостанции. 19:37, время столичное. И вот здесь шансон, проверенный временем, встречается с новинкой, но уже полюбившейся нашим слушателям. Впереди нас с вами ждет песня «Роза черная» в исполнении Султана Лагучева, участника будущего фестиваля «Бархатный шансон». На эту минуту песня «Роза черная» расположилась на 11-й строчке хит-парада «Шансон года» до пятницы. Есть время поддержать любимые песни. Подробности на радиошансон.ру.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек «Турция». Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: Ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

пожелаю вам легкого вечера понедельника. Григорий Лепс только что в эфире радио «Шансон». Ну и, собственно говоря, если вы держите путь домой или, не дай бог, стоите в пробках, включайте радио «Шансон» и слушайте программу «Вечерний заезд», как обычно, по понедельникам. Дмитрий Малыгин готов побеседовать с вами на автомобильные темы. Я, Юлия Степанова, вернусь к вам уже в программу «Только для вас».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

0: шансон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Москва заняла первое место среди регионов России по объемам розничного кредитования в июне текущего года. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, за первый месяц лета москвичи оформили 250 тысяч кредитов. Также в рейтинге Московская область, Краснодарский край и Петербург в северной столице было оформлено в первый месяц лета 121,5 тысяч кредитов. Эксперты отмечают, что по сравнению с июнем прошлого года общие показатели по России выросли на 27,8%. При этом относительно мая спрос просел почти везде. Падение рынка связано с новой политикой банков. Они начали серьезно ужесточать требования к заемщикам и одобряют заявки гораздо реже, чтобы застраховать себя от невозврата денег. Более 20 тысяч выпускников столичных колледжей сдали демонстрационные экзамены. Свыше 6 тысяч получили оценку «отлично», более 9 тысяч стали хорошистами. Как сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, Москва помогает выпускникам колледжей подготовиться к реальной работе. Практику у ребят занимает около 70% учебного времени. Демонстрационные экзамены проходили по 115 специальностям, от машиностроения и транспорта до IT, кулинарии и туризма. Навыки будущих специалистов оценивали представители крупнейших компаний-работодателей. По итогу экзаменов все ребята получили цифровой паспорт компетенций. В Москве создано 139 мест организованного отдыха у воды. Там установлены шезлонги, лежаки, зонты и навесы для защиты от солнечных лучей. У воды насыпан белый песок. В местах, где позволяют технические возможности, обустроены бассейны с раздевалками и душевыми. Как сообщает портал Москва-24, зона отдыха у воды расположена во всех административных округах столицы. Возле пляжа размещены спортплощадки, детские игровые зоны, беседки, качели и гамаки, а в специально отведенных павильонах – кафе. Все проекты оборудованы системой видеонаблюдения и оповещения. Кроме того, там есть медпункты. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, понедельник, 20:06 в городе Героя Москва. Почему-то я хотел сказать четверг. Нет, не четверг, понедельник. Это время вечернего заезда. Время, когда мы имеем возможность поболтать часок про автомобили, про все проблемы, которые у вас случились. Если ваша тачка приболела, что-то припухло в области автомобиля, можете смело спрашивать меня об этом.
2: Вот я уже спросила. Да, я уже полчаса пытаю тебя.
1: Юль Степанова, наш голос разума сегодня. Друзья, а вы пишите нам по номеру 8-909-955-1030. Это все известные мессенджеры, ну и смс-очки по старинушке, их будет читать Юля. Да, у Юли есть небольшие проблемы с автомобилем, мы их вроде бы порешали, но она просто тревожница реально. И,
2: как, и вот... Какие-то есть проблемы, может быть, их нет.
1: Может быть, их нет, да, может быть, их и нет, и их, скорее всего, нет, поэтому не тревожься, друзья. А я подумал, что мы сегодня точно должны поговорить о том, без чего... Без чего? Ну, давайте, может, не будем тревожиться. Точно о том, без чего автомобиль, как таковой, в общем-то, не имеет никакого смысла. Да, то есть, если этого нет, то ваша тачка просто превращается в недвижимость. Это же, конечно же, топливо. Поговорим сегодня о топливе. В свете последних событий, да, мы имеем некую проблематику. Давайте поймем, дружно устроим перекличку, так ли это на самом деле, есть ли проблема или все это выдумано. Расскажите нам, как у вас обстоят дела с бензином в вашем регионе, где заправляетесь, каким заправляетесь, какие марки и так далее. Или вы уже пошли и подкинули себе газобаллонное оборудование? Друзья, 8-909-955-1030. Я могу сказать так, что по моим ощущениям, в Москве и ближайшем Подмосковье проблема немножко отходит на второй план. То есть очереди становится меньше. Народу вот этого безумного, который ломится на заправке, непонятно зачем.
2: Ну тоже. Да, первый шок он как-то проходит.
1: Ну, я тебе могу сказать честно, я видел своими вот этими вот глазами много раз, стоя в очереди, как люди приезжали и доливали, например, в бак 7,5 литров. Ну, топливо, да? То есть отстоять полтора часа в очереди, чтобы залить 7,5 литров, чтобы что?
2: Ну, чтобы был полный бак.
1: И что?
2: Тревожность уходит.
1: То есть от того, что у тебя полный бак, уходит тревожность, так?
2: Конечно, конечно.
1: Нет, слушайте, вот это несерьезно. Мне кажется, что огромное количество проблем было именно вот из-за всяких разного рода тревожных людей, которые там 7,5 литров, а мне кассирша на красной заправке, ну не кассирша, оператор АЗС, один раз сказала, что девушка приехала и заправилась на 32 рубля. Ну, 32 рубля, это прям сильно меньше литра. Меньше пол-литра.
2: Ну, это, конечно,
1: да, за гранью, да, добра и зла. Да. Вот, в остальном я точно понимаю, что где-то проблема тяжелее, где-то она менее тяжелая. Я, например, полторы недели назад ездил в Ярославль в рамках нашего проекта «Окольцевали». По городам Золотого кольца я проехал, много было где, а вот в Ярославле вообще не было проблем с бензином.
2: Я ровно неделю назад вернулась из Тамбовской области.
1: И как?
2: Ну, так себе.
1: Друзья, подключаемся. 8-909-955-1030. Пишите нам, как у вас, сколько у вас баков бензина в баках. Можете прям фоточку прислать, показать, там, похвалиться, если у вас полный. Но, видишь, там так себе, а вот в Ярославле это было смешно. Я еду в сторону заправки, вижу стелу, на ней написано все марки бензина выписаны, ценами, цены нормальные, адекватные. И, соответственно, там где-то метров через 300 сама заправка. Я к ней подъезжаю и понимаю, что на ней нет машин. Думаю, ага, значит, на стеле хитрецы бензин оставили, а его в реальности нет. Ну, это неправда. Я заехал на заправку, и я был там один. Один. И когда, в общем-то, я спросил, а сколько можно, ну, памятуя о том, что везде сейчас 20-30 и так далее, собственно, мне сказали, да ну, слушай, как хочешь разными чеками. Хочешь столько, хочешь столько.
2: Нам вот Ольга... Потому что мы всегда находим, как себя
1: развлечь. Присылает фоточку, у нее чуть больше половины бака и какая-то прикольная тачка. Наверное, это Peugeot 308 в каком-то поколении. Напишите, пожалуйста, интересно, с такими хромированными ободочками у классических приборов. У Ольги интересно. Или что-то вообще американское, Chrysler или нет. Вот Ольга счастливая обладательница уровня чуть больше половины бака. И это приятно. Друзья, давайте накидывайте фоточки, и мы вернемся.
0: Вечерний заезд. Реклама на радио «Шансон».
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, вечерний заезд сегодня в поисках качественного топлива, вкусного, нажористого топлива, потому что, конечно же, наши с вами прекрасные автомобили вообще не нужны, если нет этой заветной капли бензина. Присылаете вы нам супер фото по номеру 8-909-955-1030, это все мессенджеры, плюс смс, хвалитесь своими баками, сколько у кого топлива. Смотрим. Так, у Елены из Барнаула полный бак. Реально заправить полный бак, но стоять нужно несколько часов. В Алтайском крае... Алтайский край, да? В Алтайском крае бензина нет, на АЗС половину закрыли, но есть частные, на них 200 рублей за литр. Слушайте, этим людям уготовлено отдельное место в аду, кто сейчас нагревается на такой сложной ситуации. То есть мне кажется, что их надо это... Не надо?
2: Да нет, я вспоминаю, дело в том, что да, это ничего личного, только бизнес. Я вспоминаю, когда в ковид, помнишь, исчезли маски, но они появились аккуратно в московских пробках, но по другой цене.
1: Да, ужасно.
2: Или там, да, такси из аэропорта, ну вот это все, ну мы всегда рады помочь ближнему.
1: Знаешь, что прикольно? Вот сейчас я смотрю в наши мессенджеры, и подавляющее большинство сообщений от девчат. Ну, то есть, как бы, и у них почти у всех
2: парни
1: либо...
2: Парни хранят тайну.
1: Либо больше половины бака, либо полный.
2: Вот у нас тревожность.
1: Кто тревожник тут? Пацаны вообще на спокойнике. Вот Вова пишет, у него полный бак. Вчера отстоял в очереди всего 30 минут в Тамбове. Вова, красавчик, поздравляю. Вот в каком-то месте... Нижний Новгород. Дела не очень, но заправляют вот по этой схеме четные и нечетные числа автомобилей, ну, номеров. И это прикольно, кстати. Я думал о том, почему бы не сделал так везде.
2: Это вообще для меня очень сложно.
1: А почему сложно? У тебя какой номер? Ну, заканчивается на какую цифру?
2: 290.
1: Ну, значит, у тебя ноль, четное номер.
2: Ну, какое оно четное?
1: Ну, последняя цифра. Или как это считается? Я не знаю.
2: Вот и я не знаю.
1: Ну, то есть ты бы могла спокойно вторник, четверг, суббота заправляться. А среду, пятницу, там, воскресенье заправлялся бы я, потому что у меня 5-3-5. У меня нечетно. Поэтому так, и мы бы с тобой никогда не встретились на заправке.
2: Детский сад.
1: Ну, это, мне кажется, рабочая схема, как минимизировать вот эти все истории. Так, добрый вечер. Сейчас вернулась из Калининграда, пишет там Любовь. Там с 95-м проблемы. Большие очереди на заправках. Друзья ездят заправляться ночью. Я, кстати, тоже так один раз делал, что очень удобно. Второй есть. В Питере муж страдает по рабочей топливной карте, не может заправиться. Приходится заправляться за деньги на красной заправке и более дорогих заправках. У нас заливает не больше 30 литров. Второй есть, но он никому не нужен. Кстати, да, друзья, интересная история. Скажите мне, кто-то из вас делал ли выбор в пользу второго бензина, потому что не было просто в доступе пятого, что, как бы, мне кажется, очень важно и очень вот как раз тревожно, друзья.
2: Это да, это уже гораздо серьезнее.
1: Так делать нельзя. Давайте так, если вы не очень в курсе, то, собственно, вот эти марки бензина, 92-й, 95-й, это очевидно, вы все знаете, что эти цифры говорят об октановом числе этого бензина. Что такое октановое число? Чтобы вообще прям вам упростить всю эту историю, октановое число говорит о том, насколько рано может детонировать это топливо. 92-й бензин детонирует рано, взрывчики в нем происходят вот такие, да, не очень правильные, и горит недолго. 95-й детонирует позже и горит дольше. А к чему я все это веду? К тому, что если ваш автомобиль, который разрабатывался, и на лючке об этом вам сообщают, под 95-й бензин, вы в него пичкаете второй, просто потому что нет 95-го, то детонации происходят раньше. Детонации — это плохо. Хорошо это, когда воздушно-топливная смесь горит правильно, а вот эти детонации от бензина с низшим октановым числом, они губительны для, в общем-то, и всего двигателя вашего автомобиля. Поэтому минимизируйте вот такие вот истории, когда заправляетесь бензином с низшим октановым числом, нежели вам рекомендует завод-производитель. Постарайтесь найти все-таки тот бензин, который ваша тачка любит, самый вкусненький для нее. Друзья, потанцуем и вернемся.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Вечерний заезд.
1: Да, ребятушки, привет. Вечерний заезд сегодня в поисках качественного топлива. Решили поговорить мы с вами об этом. Буквально в предыдущем отрезке я нудно, потому что я человек нудный, рассказывал вам о том, почему нельзя в...
2: Фрактановые числа.
1: Да, в машину, на которой на лючке бензобака, которой написано 95-й, лить второй. Да, ну и, в общем-то, нам, собственно, пишет слушательница... по-моему, уже слушательница. Да, Елена. Елена нам пишет, что у нее по регламенту в автомобиле рекомендуется 92-й бензин, но она льет 95-й, потому что 92-го нет. Как бы, Елен, я все понимаю, но глобально так делать тоже нельзя. По той простой причине, что это такая дорога с двухсторонним движением. Там, где надо лить второй, надо лить второй, там, где надо лить пятый, надо лить пятый, потому что, опять, возвращаемся к вопросу о том, что у пятого поздняя детонация, да, и слишком пролонгированное относительно 92-го время горения. И вот ваш автомобиль, представляете, вот эти вот суперинженеры, которые над ним работали, они вот, собственно, все рассчитали, что при 92-м бензине ваша воздушно-топливная смесь будет воспламеняться вот в этом месте, конкретно хода поршня, да, а у вас 95-й, и гореть она будет вот столько, да, а у вас 95-й, он воспламенился позже и горит дольше. Ну и из чего мы можем сделать вывод, что вырастает температура, вырастает опять нагрузка на весь агрегат, да, и это тоже не очень хорошо, поэтому постарайтесь, в общем-то, раздобыть 92-й, а не лить 95-й, это тоже не очень хорошо. Друзья, кстати, интересный у меня вопрос, а вас тоже, точнее, вас тоже, вас вообще бомбит история с евронормами вот этими, про которые все слышали звон, но не очень знают, где он, когда, в общем-то, вроде бы как, нам вот-вот начнут наливать бензобаки бензин с... экологические нормы Евро-3. Да, я лично не понимаю этой паники, хотя бы потому, что как-то все резко об этом заговорили, но глобально разрешение на производство некоторым МПЗ топлива с характеристиками Евро-3, по-моему, с осени 25 года существует. Сейчас просто это распоряжение было продлено, и это вообще никак не связано с этой текущей ситуацией. Да, чтобы как-то внести некоторые ясности, не знаю, нужна она вам глобальная или нет, давайте я попробую рассказать. Обычно, в общем-то, топливо с такими характеристиками экологическими начинают выпускать в моменты посевных, уборочных и так далее, потому что производство топлива с экологическими нормами Евро-3, оно менее затратное и более быстрое, да, поэтому когда специальные техники, уборочные, посевные и так далее, нужно больше топлива, его просто начинают выпускать вот в таком виде. И глобально вот этим всем тягачам, трактором и прочей вот этой большим железком на резиновых кружочках, и не только, и даже на гусеничках, им плевать, какая там экологическая норма, есть ли она вообще.

0: То есть не пытайтесь макнуть туда палец и попробовать. Да, вы можете пойти к оператору, если у вас прям действительно есть какие-то опасения, и вы как Юль тревожны, вы можете пойти к оператору АЗС и запросить у него документы на партию. Там вот четко написано, какого экологического класса поступило топливо. Да? Если вы видите, что там евро 5, то вы как бы окей. Взяли и заправились.
1: Я ночью вижу глаза операторов, которые, ничего у них не буду спрашивать.
0: Которые приходят и еще какие-то требуют у них документы, да?
1: Да, потому что такие ошалевшие девчонки.
0: Да, слушайте, если вам интересно вообще, в чем разница, то, разница заключается в том, что в евро 3, в топливе евро 3 больше различных вредных примесей для современных автомобилей, нежели в Евро-5. В частности, основным параметром является содержание серы. Насколько ее больше в Евро-3, чем в Евро-5, скажу вам прям точно, в 15 раз. И вот, собственно, та самая сера и производные вот этого всего, они, конечно, губительны для современных моторов, это важно, да, для моторов с высокой степенью сжатия, моторов с турбонагнетателями, с кучей всяких вот этих приблуд для очищения выхлопа катализаторами и прочим. Действительно, они вредны. Поэтому, если у вас современная тачка, суперсовременная тачка, но обращайте на это внимание, но в больших городах вероятность попасть на такой бенз, она стремится к нулю. Поэтому не забивайте себе голову, танцуйте под хорошую музыку.
2: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд сегодня в поисках качественного топлива, и вы нам прямо в онлайне докладываете, как ситуация с топливом в вашем регионе. Пишет нам Дмитрий с правого берега матушки Волги. Паники нет, бензин есть. Единственное неудобство — лимит в 30 литров. Это в Тольятти. Да он не только в Тольятти 30 литров. А я, кстати, прикольно. Я буквально вчера заезжал на красную заправку. Там было, ну, не так, чтобы прям экстра много машин, но были. И вот эта очередь людей, ты подходишь к оператору АЗС, даешь, ну, собственно, там, оплачиваешь бензин, 20 литров лимит, да? И потом ты так тихонечко так, а можно еще 20? Да, и тебе такая, ну, оператор говорит, другим чеком. Ты идешь, собственно, на улицу, вытаскиваешь пистолет, вешаешь его в колонку, снова вставляешь в бак, идешь опять к оператору и платишь снова второй раз еще за 20 литров.
1: Я это, ну, ритуальные танцы.
0: Я это к чему? К тому, что когда я делал это второй раз, и там многие делали примерно так же, и все друг на друга странно смотрели, у меня было ощущение, как будто я у кого-то что-то ворую. Ну вот, то есть я заправился второй раз 20 литрами бензина, как будто что-то где-то спер. Мне было, ну, как бы максимально неуютно, и вот это очень странно. Поэтому лимиты везде, ничего нового тут мы не услышали. Так, добрый вечер, Подмосковье, город Видно. Есть небольшие очереди на заправке. Вчера заправились, постояли минут 20. У нас дизель, заправляем полный бак после того, как бак опустеет наполовину. Лимит 50 литров для всех. Пока заправлялась, увидела, что почти все заливают полный бак. Марина нам сообщает из города Видно. На самом деле...
1: Это на Березовой? Я другой заправки там не знаю.
0: Я не знаю, но, короче, с дизелем сильно проще. Не знаю, почему у вас там полтинник, да, но у меня есть, как бы, вторая не очень большая дизельная тачка, и я, в общем-то, на заправках, где никакого другого бензина нет, а есть только дизель, ты заезжаешь и говоришь, там, типа, полный бак, знаешь, по старой памяти, и ты такой чувствуешь себя прям максимально крутым. Полный бак дизеля. И такой, он налился. Ну, класс. Как по мне, это очень здорово. Так, в Казани нам сообщает Кирилл, бензин только на местной казанской Татнефти. Очередь космос, люди стоят по 4-5 часов. Я выехал на М12, еду
1: по
0: на
1: 4-5? Про Геленджик прочитать?
0: Так, вчера отец заправлял автомобиль, очередь 2 машины. Вот как это работает, да? Где-то вот 2 машины. В городе там 30 машин, 4-5. Чего у тебя там в Геленджике? Ну-ка давай.
1: Ну что в Геленджике?
0: Накинь-ка про Геленджик.
1: Что тут в Геленджике?
0: В Геленджике тепло, море.
1: Семья Эйзенграут из Геленджика пишет: «Добрый вечер, Шансон. Мы находимся в Краснодарском крае, город Геленджик. Из 12 заправок работают 2. Очереди достигают 12 часов».
0: Полсуток, да? Прекрасно. Как ты провел
1: отпуск?
0: Отпуск на заправке. Так, Анатолий, у которого Солярис, задает правильный вопрос. Какой бензик лить, если на лючке написан «И-95», и 92-й. Рассказываю, как работает эта история. Если производитель не написал какое-то конкретное топливо, а предлагает две марки, да, 95-й и 92-й, по умолчанию нужно ориентироваться на топливо с высшим октановым числом. То есть производитель вам как бы говорит: дружок,
1: хуже не будет.
0: Не-не-не, он говорит не так. Он говорит: дружок, твой бенз 95-й, потому что чаще всего низшее октановое число написано либо в скобках, либо как-то чуть меньше, да, чем вот более высокое. Поэтому производитель сообщает: 95-й твой, да, а 92-й ты можешь его использовать какое-то количество времени без перегиба, да, то есть, ну, как бы не надо заправляться только им, потому что твой титульный бензин 95-й. Это такой на подмогу, если
1: но
0: что.
1: Но если уж...
0: Да, если уж что-то пошло не так, да, зачастую это, во-первых, прописано в букваре, ну, вот том самой в той самой инструкции, которая валяется у вас в бардачке. Вот все то, что я вам сейчас рассказал. Плюс бывали случаи, да, когда человек, ссылаясь на то, что у него на лючке написан 92-й бензин, он его заправлял всю жизнь и попадал на ремонт мотора, это не признавали гарантийным случаем. Да, потому что производитель говорит: открывайте свое, собственно, вот это вот издание, как-то, инструкции, ищите.
1: Том первый.
0: Том первый, том второй, том третий, и там найдете все, что нужно знать. Поэтому, да, если два бензина, то ориентируйтесь на тот, который с более высоким октановым числом. Хороший вопрос, мне понравился. Так, добрый вечер, Тамбовская область. Бензин есть, но очередь огромная. Нужно отстоять полдня, чтобы заправиться. Лимит 30 литров. Так, это нам сообщила Анна. Владимир, добрый вечер. Ребят, сегодня у вас интересная тема. Я почему-то вспомнил школьный что-то там. А, учебный автомобиль заправляли бензином А-72. Да, и 72-й, и 80-очка, все это было. Ну, тогда и автомобили были не такими, конечно же, как сейчас. Степень сжатия была другой. Тогда, в общем-то, в те учебные автомобили, а это часто были там газоны, зилы и все остальное, можно было ведро песка в бензобак высыпать, и вообще ему ничего не будет, кроме того, что он будет шуршать как-то немножко по-другому. Поэтому, да, времена были классные, но тогда и деревья были зеленее, и все.
1: Да и вообще хотелось бы как-то двигаться вперед, а не назад.
0: Вперед, а не назад, но вот это движение вперед принесло нам турбонагнетатели и все вот это, когда мы с маленького моторчика хотим получить огромное количество лошадиных сил, и вот тут возникают проблемки. Поэтому и топливо нам нужно своеобразное, чтобы эти маленькие моторчики не задохнулись от не очень хорошего горючего. Так, в Липецкой области очереди с 5 утра по 5 километров до обеда люди стоят, заправляют только за наличку и так далее. Очередные проблемы. Друзья, продолжайте писать, мы скоро вернемся.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, вечерний заезд, как сказала Юля, сегодня тоскует по хорошему топливу, доступному хорошему топливу. Кстати, был хороший вопрос, уже сейчас не найду от кого. Как можно все-таки попытаться там обезопаситься от некачественного топлива, которое по каким-то предположениям сейчас можно найти на заправках? Глобально, конечно же, если вдруг у вас загорелся на приборной панели так называемый Джеки Чан, это желтенькая иконочка двигателя, обратиться как бы на сервисную станцию, чтобы провести диагностику, понять, в чем причина. Чаще всего, конечно же, ну, точнее, не конечно же, а часто они загораются из-за проблем с топливом. Еще, как рекомендация, ни в коем случае не руководство к действию, потому что это бывает обременительно финансово, но я бы чуть чаще производил замену моторного масла, да, потому что, ну, как мы знаем, оно непосредственно участвует во всех процессах и деградирует сильнее в случае некачественного топлива. Поэтому, если вы там опасаетесь за качественное или некачественное топливо в своем баке, то можно чуть-чуть чаще менять масло, и оно нивелирует некие негативные явления для вашего двигателя. Добрый вечер, радио «Шансон». Хочу... Привет! Привет, и чуть позже. Привет будет передавать Юля минут через 15 примерно. Так, едем дальше по топливу. Марина нам сообщает, что в Волгограде проблем с бензином как бы нет. Она пишет, как бы нет, но нет, такого слова нет, как мне кажется. Заправки все работают, но очереди есть по часу примерно. Но проблем нет, 95-92, все есть в доступе. Так, полный бак от Александра. Александр, поздравляем. Магнитогорск, Челябинская область. По 30 литров продают только через приложение. 29... Мне нравится точность Натальи. 29-30 минут очередь. Ну, просто 29, это важно. Например,
2: ну,
1: да.
2: Человек постоял именно
1: 27, 27-20. Так, а кто не умеет пользоваться приложением, тем тяжко приходится, отстояв в очереди. На частных заправках 99 рублей за литр ни одного человека. Ну, вот этих с 99 и с теми, у кого по 200 литров за литр, мы уже их...
2: За любовь к ближнему мы...
1: Мы же их определили уже, да. А, собственно, так, где еще? А, вот в Санкт-Петербурге живу, ребят, работа напрямую связана с личным автомобилем. Так что стараюсь не снижать уровень меньше, чем полбака. И ищу возможность заправиться до полного. Проблемы с очередями пока существуют. Что касается марки топлива, автомобиль Альмера J15 располагает от завода лит 92 бензин. Но когда покупал у первого хозяина, он сказал, что машина заправлялась только 95-м. Чему я исследовал. Но недавно, пока стоял в очереди, на моей колонке 95-й закончился, пришлось залить второй. Думаю, не критично. Алексей из Санкт-Петербурга. Алексей, ну, уже проговорили, вообще не критично. И ваш автомобиль нужно лить второй. А почему? Мне вот всегда было интересно. А почему не восьмой? А почему не сотый, да? Ну, то есть, если на лючке написано 92-й, вот этот ваш предыдущий хозяин, как он принял это вот это сакральное решение о том, что надо лить пятый, а не восьмой, например? Ну, немножко, как по мне, странновато. Поэтому не переживайте, вашей машинке точно второй не повредит. Можно лить его всегда. Я, если что, ремонт за мой счет. Юль, ты свидетель. Так, Смоленск. Минут 10 очереди, полный бак. Так что приезжать не бойтесь. Ирина из Смоленска, добрый вечер. Опять девчонки тревожницы.
2: Ну, мы переживаем больше, да.
1: Тревожницы.
2: А потом я тебе так скажу, у меня вот когда полбака наступает, это значит две категории, да, у которых если полбака, больше полбака норм, если...
1: Но ты вот эти, как те, по стакан наполовину пол, наполовину пуст, да?
2: Да, полбака это все, это уже надо лететь на запах.
1: А, да.
2: Не так, конечно.
1: И кстати, да, друзья, да. В этом есть, ну, не то чтобы в половине бака, но в каком-то количестве топлива в вашем баке есть логика, потому что вы должны помнить, что, конечно же, когда вы доезжаете вот эту историю прям почти до лампочки или почти до пустого бака, это не очень хорошо, потому что внизу в баке скапливается всякая ерундистика. Поэтому, когда он почти сухой, поднимает насос всю взвесь, что тоже малоблагоприятно сказывается на вашем двигателе. И, кстати, если вы стоите в очереди на заправку, на которой не было бензина, и вы решили дождаться, как многие сейчас делают, бензовоза, который вот-вот приезжает. И в момент, когда бензовоз сливает топливо в резервуар, ухает его туда, да? А после этого я бы, честно говоря, часочек тоже не заправлялся.
2: Еще бы очередь заново бы занял.
1: Ну, потому, слушайте, ну, очередь заново занять или уехать, поискать другую заправку будет логично, потому что на ремонт мотора можно встрять, а это там может быть не одна сотня тысяч рублей. Поэтому вот, собственно, совсем свежий наполненный резервуар, ну, имеет такие себе характеристики топлива. Поэтому постарайтесь этого как-то избегать. А в Псковской области. Пскопские не испытывают проблем с топливом. У них все прекрасно. И примерно очереди по 20 минут. Ну, в общем-то, в среднем по больнице я могу сказать следующее. Что глобальные проблемы вот среди нас, среди 19 миллиардов триллионов слушателей самой лучшей радиостанции «Шансон», я не заметил. Поэтому, друзья, давайте не будем разгонять эту панику, не будем наливать вот по эти 200-250 грамм бензина в свои баки, дадим возможность заправиться тем, у кого
2: здесь... А скажем сюда всю страну, что все у нас
1: заканчивается. Слушайте, ну вот глобально, да? Ты сама это видишь, что да...
2: Вижу.
1: Да, да, окей, стало немножко сложнее.
2: Вижу.
1: Стало немножко сложнее, но не надо впадать в истерике и разгонять эту панику. Друзья, было классно. Спасибо, что пришли, рассказали, поделились. В следующий понедельник я вернусь, и мы будем обсуждать что-нибудь новое, автомобильное. Было классно. Пока-пока.
0: Вечерний заезд.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Вас строит!

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Радио «Шансон», программа «По вашим заявкам». Только для
1: вас. Добрый вечер, дорогие слушатели «Радио «Шансон». Дима Малыгин ушел, а я, Юлия Степанова, осталась. И хочу пожелать вам легкого вечера понедельника. И будем бороться, в конце концов, с бензиновой и любой другой тревожностью с помощью хороших песен. Присылайте ваши приветы на наш номер +7 909 955 103 0. Пожалуйста, не забывайте о подписи прямо в сообщении. И, конечно, не забудьте имена тех, кого вы приветствуете или поздравляете. Всем вам желаю гармоничного, спокойного расположения духа и комфортного расположения тела. Давайте нас немножечко умиротворит Дмитрий Хмелев очень красивой песней. Пишите.

Вот всего самого лучшего хочется пожелать сегодняшнему имениннику, которого поздравляют наши слушатели. Шансон, поздравьте нашего друга Исаева Андрея с днем рождения. Здоровья ему, благополучия, пусть всегда и во всем зеленый свет будет. От семьи Журавлевых из Калуги это поздравление. Пел нам Евгений Григорьев на радио Шансон. Программа «Только для вас» продолжается. Плюс 7-909-955-1030 это наш единый номер. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Константин написал, кстати, на сайте radioshanson.ru. Хочу передать привет по традиции станице Багаевской, Геленджику и Москве. Всем желаю позитивного вечера. Константин, это взаимно. Пусть у вас тоже все будет хорошо.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ирина Круг в программе «Только для вас». Продолжим. Шансон «Передайте привет» в село Теплотроицкое Нижегородской области бабушке Гале и дедушке Коле Устимовым. Желаем им хорошего отдыха и отличной погоды, написал внук Саша. Шансон пишет вам постоянная радиослушательница Наливкина Елена из Липецка. Мы сегодня с мужем Вячеславом празднуем коралловую свадьбу. 35 лет совместной жизни. Ох, какой хороший праздник, какой большой хороший праздник. Радостное и счастливое лето вам, дорогая Елена и Вячеслав. Шансон, передайте хорошую песню для моей дорогой мамочки Лепешкиной Татьяны Александровны. Сегодня ее день рождения, 79-летие. Поздравляю с этой замечательной почтенной датой. Здоровья тебе, добрых мыслей, хороших событий, радости, надежды. Я тебя очень люблю, дочка Юля. Следующее сообщение от Аленки. Здравствуйте, мамуля, поздравляю тебя. Я выезжаю из Ростова. Спасибо тебе за все. Ты у меня самый любимый человек, который не предаст и поможет в трудную минуту. Люблю тебя безумно, дорогая моя, твоя Аленка. Уже скучаю. «Мама» — так называется песня, которую споет нам Стас Михайлов. А я быстренько напомню наш номер. Плюс 7-909-955-1030. Не забывайте про подпись прямо в сообщении.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

сердце. Потрясающая песня в исполнении Аллы Рид в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Приветствую вас, «Шансон». Часто вас слушаю. Передайте привет любимой маме Вере Васильевне от ее сына Ромы из Москвы. Продолжим. «Шансон», передайте, пожалуйста, привет всем слушателям радио «Шансон» в Германии. Иван, город Бёблинге. Здравствуйте, сегодня день головоломок. Есть такое дело. Это прям мое 100%. Как я их люблю, собираю, разгадываю, собираю все кубики Рубика, какие только есть. Параллельно мой пламенный привет Леночке и всем, кто любит шансон. Саша из Отрадного. Ну, так получается, с праздником вас, Александр. С днем головоломки. Шансон, мы на даче жарим шашлыки. Хочу передать своему мужу. Саид, я очень тебя люблю. И привет моей огромной семье. Ваша Элеонора.

0: Программа только для вас на радио «Шансон» продолжается. Плюс 7-909-955-103-0. Номер для ваших сообщений. Пожалуйста, пишите, пока у нас с вами остается время. Не опоздайте. Не опоздайте передать добрые слова своим близким. Привет, поздравления и все такое прочее. Плюс 7-909-955-103-0. И подпись. Пишет нам Александр. Хочу передать привет моим друзьям-дальнобоям из Беларуси. Евгению, Артему и Юрию. Они сейчас вот как раз в рейсе. Желаю им ни гвоздя, ни жезла. Ну и для ваших друзей, Александр, споют два Игоря, Крутой и Николаев.
1: Сколько в жизни встречал людей,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

Сергей Вячеславович Трофимов, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Только для вас». Потрясающие песни. Здравствуйте, шансон. Спасибо за хорошие песни. Да это нашим артистам спасибо. Передаю из Замкада, из Балашихи, привет моему сыну Семенову Илье. Люблю, целую, мама. Добрый вечер. Передаю привет в Юбке сыну Даниилу Борисову. Мама Оля, люблю и желаю удачи во всех твоих начинаниях. Есть привет маме Зареме и папе Мерзе. Я их очень сильно люблю, от их любимой доченьки Марьям. Следующий привет у нас, значит, вот приготовьтесь, тут много буквок. Добрый вечер. Привет в Липецк, в ЦГП, на ЛМНК, 4-й бригаде РЦКО, от 2-й бригады, от Лехи Алабая. И хорошего настроения, значит, пожелания. В следующий раз, конечно, мы предпочли бы имена ваших коллег, друзей, кто с вами трудится, дорогой Алексей. Шансон, передайте привет любимому Андрею. Все будет хорошо, пишет Ирина.

0: другому.
1: Лесоповал в программе только для вас. Эта программа заканчивается. Следующая завтра в 3 часа дня. Хочу передать привет моей любимой Ирочке. Все обязательно будет хорошо, пишет Андрей. Сообщение от Елены. Шансон «Мы на даче». Первый вечер без дождя. Наслаждаемся погодой. Привет Наталье из Нигани, нашей подруге. Обожаю и жду в гости всей нашей веселой компании. Любим и ждем сообщения от Елены. Ну, я, Юлия Степанова, с вами еще не прощаюсь, а программа только для вас завершена.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

Григорий Лепс, участник будущей всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» и «4 минуты счастья» в эфире «Радио Шансон». 22.04 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Всем добрый вечер. Через секунды у нас Александр Новиков.

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли

0: ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

Радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: завтра новых подрастет.
1: Что ж, привет всем цветоводам. Валерий Курас только что в эфире радио «Шансон», студенточка. Приходите всей семьей на всенародную танцплощадку «Их разгуляет» 14 ноября в столичную лайф-арену, где для вас выступят Михаил Шафутинский, Лиса Повал, Евгений Григорьев, Владимир Ждамиров, Чепик, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие-многие другие. Несколько часов любимой музыки, энергичные танцы на танцполе, куда самые, знаете, такие вот выгодные билеты – и ближе всего к сцене, кстати говоря. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru для зрителей старше 12 лет. Ну, а для всех слушателей радио «Шансон» поет группа «Сентябрь».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

0: Сосед допросится.
1: Жанровая история соседа Ивана Леонидовича Кучина в эфире радио «Шансон». Что характерно, соседу, наверное, тоже хочется пожить. Будем прощаться в этой точке эфира. Вернусь к вам завтра вечером. У микрофона была Юлия Степанова. Вам большое спасибо за компанию и, конечно, красивую песню на радио «Шансон». Кстати, они у нас не кончаются.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103 и 0 FM. Тверь 104 и 8 FM.
1: Солнце стучит в мое окошко. Просыпается честной народ. У соседей окатилась кошка.

Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM.

0: Радио Шансон.
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть, цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки, сведенные холодом,

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

глаза. В спину Катьки малолетки слухи гадкие, что нашла ты в нем, ах, стись, ты ж красавица. У соседки малолетки, Катьки, Катеньки, глазки, слезы, сны за.

мрачных мурмских лесах. Всяка нечисть бродит тучи и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники. Если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть. В заколдованных болотах там кикимор живут. Защекочут, да и и на дно волокут. Будь ты беший, будь ты так более.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-бар».

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: Полукруг, полумрак, полутрепетный.

полукруг, полутрепетный рот, итальянская тянет вино, и сливается блеклая зелень банкнот с ярким цветом сукна казино. Бабки вместо берез

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

за то, что хочешь есть и пить, иметь свой хлеб и чашку чая. Чем Бог послал друзей встречая, за все приходится платить. За то, что хочешь пошутить, не замирая от испуга, косясь с опаскою на друга, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижать, не унижаться, платить приходится судьбой. Платить приходится.

За то, что хочешь полюбить, без вычислений расчета, не став героем анекдота, за все приходится платить. За то, что хочешь просто жить, без разносолов и амбиций, не выделяться, не стремиться, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижать, не унижаться, платить приходится судьбой. Платить приходится судьбой.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ты все лыкаешь. Ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кашеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою.